24 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. С IBM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Героями анекдотов и шуток могут быть исторические личности, выдуманные персонажи, действующие политики, бизнесмены и просто известные люди. А могут быть и автомобили. 22 ноября 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. В СССР автомобиль пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны. Он стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое «Волги». ЗАЗ был единственным автомобилем в Советском Союзе, который также выпускался с измененными для инвалидов механизмами управления. Такие версии в простонародье называли инвалидками. И распространялись они через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Несмотря на постоянные шутки по поводу заднемоторной компоновки автомобиля, следует отметить, что в конце 50-х, период, на который пришлась разработка обеих поколений запорожцев, заднемоторная компоновка находилась на пике своей популярности по всему миру, в том числе США и Европе.
3: Олдскулы свело.
4: Практически каждое поколение запорожцев в народе получало свое прозвище. ЗАЗ-965 за характерную форму кузова называли горбатым. А следующее семейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие сбоку воздухозаборники прозвали ушастыми. Когда же воздухозаборники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли мыльницей. Интересно, что основным прототипом ЗАЗ-965 был Фиат 600, по крайней мере в отношении общего дизайна кузова, частично независимой пружинной задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. Двигатель «Запорожца» был весьма редкого в мировом автостроении типа. Четырехцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения и расположен сзади. Машина имела две двери, которые открывались назад. Заднее и лобовое стекла были взаимозаменяемыми. А еще была бензиновая печка, благодаря которой «Запорожец» был не только самой теплой легковой машиной, но и, наверное, самой пожароопасной. Выпускались также экспортные варианты, в том числе и с рулем справа для стран третьего мира, где левостороннее движение. Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе было выпущено более 3 миллионов машин. В последнее время коллекционеры раритетных автомобилей стали скупать запорожцы. Например, цена горбатого составляет несколько тысяч евро. Ну что, олдскулы свело?
3: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

24 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить этот нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Этот сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже имела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и увоходит у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе и Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли навод пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зробили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфлев от Манола Бланик. И на протягу многих десятигодзяў обуток от знакомитого дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштовности и захопляя свет. До всего иншага туфли еще и вельми зручные. У их женщина отшивая себе королевой. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1993-2006. Подробности 7 карат. КВА и телефон плюс 7-29-689-7-7-8.
4: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Завершается упрощенный порядок регистрации средств персональной мобильности. Он действует до 31 августа включительно. Владельцев СПМ, которые имеют максимальную конструктивную скорость движения более 25 км в час, уведомляет о приближении окончания срока действия упрощенного порядка подтверждения соответствия типов транспортных средств мопед или мотоцикл. С 1 сентября подтверждение соответствия будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством. В областном центре организована работа единой диспетчерской службы транспорта общего пользования «Гомеля». Каждый горожанин может обратиться в единую диспетчерскую и оставить свои предложения, а также замечания о работе автобусов и троллейбусов города. Звонки принимаются по номеру 8029-105-87-87. Акция по профилактике болезней системы кровообращения пройдет в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 26 августа с 14 до 15 часов всех ждут по адресу улица Курчатова, 1. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В пятом сезоне участники разделены на три категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит три этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября, республиканский до 20 ноября. Победителей наградят на форуме молодых журналистов в декабре. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, кто слушает радио Гомель ФМ. Я немножко заговариваюсь уже с утра, но выходные были бурные, интересные, футбольные. С нами Анна Смирнова. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Артем Аникин. Ты забыл, что я здесь есть?
4: Нет, я привык, что ты сама свой голосок людям подаешь без моего представления.
5: Нет, ну смотри, с утра у нас же традиционно. Мы оправдываемся, почему не Константин Комко с тобой звучит.
4: Но он в отпуске. Отпускник.
5: Да, последняя неделька ему осталось отгулять. Потираю я радостно ручки, лапки, потому что потом будет моя очередь отдыхать.
4: Счастливые вы люди, я вам даже немножко завидую. Ну так, слегка. Последняя неделя сентября. Если не считать, конечно, 31-го, что понедельник.
5: Августа.
4: Ну, да, августа. Что я, да, в августе, друзья. Я школьников, так немножко так...
5: Потроллил.
4: Выходные прошли. Я скажу тебе честно, я вчера день лежал колом на диване.
5: Это после «Пап, мама, я футбольная семья»?
4: Да, просто лежал, отдыхал. Морально и физически. Просто выдыхал от всего того, что было в субботу.
5: Ну, конечно, мероприятие получилось масштабным. Я бы даже сказала, шикарным местами. И это, конечно, благодаря нам, диджеям Гомель ФМ.
4: Да-да-да, вы молодцы, вы красавчики.
5: Ну и, конечно, вам, футболистам.
4: Мы тоже красавчики. Как тебе атмосфера?
5: Атмосфера была прекрасная, вообще очень здорово. Знаешь, вот такое семейное мероприятие. Я очень порадовалась, когда смотрела, как старшие братья и сестры заботились о младших, о тех вот малышах, которые такие маленькие воротца в финале мячик, так старательно. Вот, я была в восторге от мам, которые невероятно азартные, невероятно сплоченные команды сразу раз. Ну, суровые папы, конечно, все расставили по своим местам, по полочкам, по воротам. Ну и вообще очень
4: классно. И муж же тебя победил, да?
5: Муж, да, муж победил.
4: А как девчонкам понравилось?
5: Они не определились пока. Учитывая, что они обе оказались в проигравших командах, они пока не в восторге.
4: Ну, проигравшие тоже, к сожалению, должны быть. Но без подарков никто не ушел.
5: Это факт. Да, пока у нас Лизо, good morning.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И завтрак начинается.
2: А знаешь, где сегодня?
1: Где?
2: В Португалии.
1: Оу, родина Криштиану Роналду.
2: Ну, да. Как скажешь, как
1: нет?
2: скажешь.
1: Я не угадала, нет.
2: Смотри, там превалируют 4, скажем так, ингредиента. Морепродукты, свежая рыба, оливковое масло и мясо. Это прям вот главное все.
1: Мне все нравится, пока продолжай.
2: Да, и вот, наверное, самое такое считается одним символом страны у них. Это сушеная соленая треска, называется бакаляй.
1: Чего?
2: Бакаляй – сушеная соленая треска. Местные жители шутят, что существует более 360 способов ее приготовления. По одному на каждый день года. А самые популярные – ее вот мелко-мелко-мелко шинкуют с тонким жареным картофелем, луком и взбитым яйцом.
1: Это типа омлетик такой, да?
2: Да.
1: Ну, то ли драник, то ли омлетик. Чего больше?
2: Это вопрос. Это просто что-то драниковое, скорее всего. Также есть катаплана. Это ароматное рагу из рыбы, моллюсков, овощей и картофеля.
1: Катаплана?
2: Да.
1: А я думала, катаплана – это когда кот планирует.
2: Почти. Блюдо получило свое название благодаря специальной медной кастрюле в форме ракушки, в которой она медленно томится.
1: Ну, наверное, это красиво выглядит.
2: Вопрос хороший, не знаю, не видел. Мясные блюда. Знаменитый густой суп, зеленый причем он, из картофельного пюре, тонко нарезанной листовой капусты, чеснока и лука. В каждую тарелку обязательно добавляют немножко ломтиков пикантной свиной колбасы чоризо. Называется «Калдо Верде».
1: О, я теперь наконец-то знаю, что такое чоризо.
2: Да-да-да. Вот это блюдо интересное. Франсизинья. Это легендарный сэндвич родом из Порту. Он из нескольких видов мяса, стейк, ветчина, колбаски, покрыт толстым слоем расплавленного сыра и залит густым горячим соусом на основе пива и томатов.
1: Вот это вам нравится,
2: я,
1: да?
2: Я не знаю, как это есть, потому что все руки будут вот во всем этом липком. Ну, а тебе вот на десерт культовый, если говоря, паштел де ната. Хрустящие корзинки из стального теста со сливочным яичным заварным кремом, запеченные до аппетитной темной корочки.
1: Да, вот это мы любим. Вот это прям пойдем слюни вытирать.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: love you, baby.
1: Ну что, Артем, готов ли ты слушать историю и вообще про песни что-нибудь?
2: Про песни я послушать всегда люблю.
1: Лишь бы не песни, да?
2: Лишь бы не песни. Что за песни?
1: Песня группы Maroon 5. Это американская поп-рок группа, родом из Лос-Анджелеса, Калифорнии. Ну, вокалист, я думаю, ты знаешь, Адам Левин такой,
2: да,
1: симпатяга, да? Вот, а песня у нас называется «Priceless». Как тебе?
2: Неплохо.
1: Я даже выговорила. Да, песня как раз-таки о любви. Ну, о чем же еще можно рассказывать? Вообще переводится как «бесценная», понимаешь? Вот это вот слово такое. Она рассказывает о сильной влюбленности, о романтических отношениях. Здесь герой готов отдать все, отказаться от денег ради человека, который дороже любых материальных ценностей. Он так и поет. «Я готов отдать тебе все свои деньги, детка, ты бесценная». Мне нравится, в общем-то.
2: Я и не удивлен этому факту.
1: Но вообще это мысль здесь о том, что настоящая близость и любимый человек важнее всех денег. Помнишь, как у Малыша и Карлсона, да?
2: Да.
1: Даже за 1000. Да, вот так вот. Maroon 5.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: О погоде.
3: Ты никогда не угадаешь, какая была самая низкая температура. Но давай попробуем.
2: Конечно, не угадаю.
3: Итак, самая низкая температура 24 августа в Гомеле была в 1973 году. Было плюс...
2: 4.
3: 3.
2: Почти я приближаюсь к этому возможности угадать. Ну ладно, сегодня у нас по области в Гомеле обещают переменную облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. А температура воздуха днем от плюс 18 до плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Так. Позавтракали.
2: Да, с погодой разобрались. Про песенку послушали, чего-то не хватает.
1: Куда поедем и куда людей отправим? Ты знаешь, как-то понедельник утро, в принципе, даже и не сильно страшно на дорогах куда-то
2: все
1: поехать.
2: Все растягивают последнюю вот эту недельку августа на подольше.
1: Ты думаешь? Между прочим, давай-ка напомним, с завтрашнего дня, 25 августа, стартует акция «Внимание, дети». Это значит, что всем водителям нужно ездить со включенным светом ближних фар.
2: Это обязательно. Ну, почему? Как всегда, быть внимательным.
1: Да, почему это? Чтобы привлечь внимание школьников, которые вот после каникул еще там позевывают местами. Ну, а если не будете так делать, то ждет вас штраф. Вот. Пугать сильно цифрами не будем, но главное – это детская безопасность.
2: Хватит быть вот этой вот пугалкой. Давай лучше расскажем, что у нас, во-первых, пересечение Ленина, Кирова и Интернациональный. Друзья, вот там немножко поставить придет светофоры, там присутствуют. Также выезд с Комсомольской на Советскую немножко постоять придет светофоры. Там есть Хатаевича на Советскую в обе стороны, тоже сложноватенько. И, конечно же, Малайчука, Советская и Кирова, вот этот перекресток. С самолетиком также у нас небольшая такая вот пробочка присутствует.
1: И на Кожарад чуть-чуть тоже есть. Традиционно Никольский переезд. На Барыкина пересечение с Гомельской тоже там подстаивает.
2: Да, немножко. На Торговом кольце пока спокойно, но немножко собирается, так что просто будьте аккуратны, пожалуйста. Также на Сосновой, там, где Барыкина, Сосновой и Владимирова, тоже чуть-чуть постоять придется, складываются у нас там машинки не спеша в рядочек. И в принципе...
1: На удивление, на Фрунзе не показывает ничего. Скажите,
2: ребята,
1: это...
2: Ребята, красавчики.
1: Это глюк системы или это на самом деле?
2: Нет, просто вот так совпало сегодня. Вот такой вот приятный, радостный у нас понедельник.
1: Я смотрю немножко в Белице. На Склизнёва и Ильича тоже. Будьте аккуратнее. Ну, там в целом вся Ильича так намекает, что необходимо замедлиться. Ну, а так все остальное. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: Лучшая не Украина.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну еще что? Раз всем доброе утро. Спорт есть интерес. Интерес есть спорт.
4: Рассказывай, что ты там нам подготовил, что мы можем поделать зарядку.
3: Ну, первое, но же главное, это вот прошел фестиваль «Папа, моя футбольная семья».
4: Давай, ко статистике нам.
3: 78 у нас семьи приняло участие по итогу. Меньше, чем в прошлом году, на 10 семей.
4: Угу.
3: Именно нет. Зарегистрировалось столько же, пришло, я имею в виду, именно количество пришедших.
4: Угу. На пляж отправились загорать, да? Последний день теплый-то лето был.
3: Возможно. Кстати, с погодой повезло просто шикарно.
4: Да.
3: Вот с погодой, прям как будто вот самое оно и было.
4: Я даже чутка обгорела.
3: У меня лицо тоже обгоревшее. Ну, фестиваль прошел хорошо, все молодцы. Третье место заняли семья Новиковые, второе место Музыченки, а первое Алтунины. Причем они говорят, мы 7 лет катаемся, участвуем, а победили впервые.
4: Вот, главное, целеустремленность.
3: Поддерживаем мы это начинание. Что касательно, друзья, у нас хоккея. Гомель победил Химик Новополоцк и вышел в одну, получает четвертую кубка Солея. Четвертого места. И наш соперник это будет Гродненский Неман.
4: Какие шансы, какие перспективы?
3: Шансы
4: как ты
3: есть
4: оцениваешь?
3: Всегда. Каждый может обыграть каждого. Мы
4: понятно,
3: к этому
4: все
3: уже
4: плохо.
3: Привыкли. Нет, это нормально, это прекрасно. Кубок, он же для чего и сделан, чтобы команды потихоньку вкатывались в сезон. Из интересного, вот сегодня, грубо говоря, мы можем посмотреть на что. Молодечно будет играть против этого самого Немана. И в случае, если Динамо Молодечно победит Неман, даже в овертайме, они обгонят Минскую Юность, которая может не попасть в эту самую 1/4.
4: Ни себе чего.
3: Интриг присутствует. Будем посмотреть за развитием событий. Вообще интересно, как это все будет складываться, потому что не до конца понятно, а может ли. А мы не знаем, а интересно.
4: А будет ли? А куда клюшка направит, да?
3: Вот именно.

0: Реклама на радио. Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: авиаторы. С нами утро особенное.
1: Самое-самое особенное утро в компании Артема Аникина.
2: И Анны Смирновой.
1: Ой, как ты прямо это все произнес. И не хватает каких-то, не знаю, баранг, самовара и гармошки, как минимум.
2: Ну, я даже не знаю, что тебе на это ответить.
1: Хотя доставай гармошку, побежали.
2: Я плохо играю на гармошке.
1: Но ты же играешь?
2: Нет.
1: Ты сказал, что ты играешь.
2: Я сказал, плохо играю.
1: Это детали.
2: Ну, конечно, да, замечательно. В целом, вот последняя неделя... хочешь сказать сентябрь? Вот честно, не знаю, почему.
1: Потому что тебя Шуфутинский где-то там покусал, видать, за пятку.
2: Что надо успеть сделать до конца лета?
1: Съесть арбуз.
2: Выполнено.
1: Покупаться.
2: Выполнено.
1: В каких-нибудь... водах.
2: Выполнено.
1: Ладно, хорошо. Объесться ягодами.
2: Какими именно?
1: Любыми. Малина, черника, голубика, клубника, я надеюсь, была, черешня. Все подойдет. Хоть ты по речку ешь.
2: По ком?
1: По речку, а не по ком.
2: Ты думал, я не спрошу, да? Ты думал, я не спрошу.
1: Хорошо. Смородину.
2: Вот.
1: Пожевывай. Землянику. Обязательно можно в лес, по грибы, да по ягоды тоже можно сходить. Только аккуратно, не забываем, смотрим карту запретов и ограничений. Куда не надо, не суемся. Потому что аккуратно надо быть. Безопасность превыше всего. И телефоны с собой берем обязательно. И от клещей защищаемся. Ой-ой-ой-ой.
2: Ты набросала, слушай, вот просто целый список. Люди, только выходите из дома, на дорожку присели напоследок. Ты список набросала, сейчас все. Сворачивать прогулку получается придется.
1: Бидончики на место и штанишки в носочки обязательно.
2: Да, потому что ты набросала от души им список. Они просто решили выйти на 15 секунд прогуляться.
1: 15 секунд?
2: Галочку поставить надо же.
1: Мне кажется, еще что-то. Ну, по-любому поучаствовать в разных фестивалях, активностях, которые мы вам здесь рассказывали и рассказываем. И продолжим рассказывать в следующем часе.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание, дети!» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. Более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Ученики в одно нажатие будут иметь доступ к расписанию, домашнему заданию и оценкам. Родители смогут следить за успеваемостью и посещаемостью онлайн. Учителя выставлять отметки, фиксировать пропуски и темы уроков. А с 11 августа для участников проекта уже доступны вебинары и техподдержка. В Белгуте готовится к заселению в общежитие. С 26 августа в студенческом городке Белорусского государственного университета транспорта начнут размещать студентов. В четырех корпусах будут проживать 1520 человек, из которых 374 – первокурсники. Жильем обеспечены все нуждающиеся студенты вуза, а также студенты из других университетов. До конца года в общежитиях также обновят мебель и постельные принадлежности. «Дипломник-2026». Выставка под таким названием откроется 1 сентября в Гомеле. Площадкой мероприятия станет картинная галерея Гавриила Ващенко. В экспозиции будут представлены лучшие дипломные работы выпускников художественного колледжа. Среди них живопись, дизайн и декоративно-прикладное искусство. В работах сочетаются традиционные мотивы и приемы с современными решениями, а темы и концепции отличаются разнообразием. Начало в 14.00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
2: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах. Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Да, друзья, всем доброе утро. Второй час утра стимулирования запустился у нас только что. Как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин, куда же без него?
4: Господи, как будто вот я тебе что-то должен, так меня подмасливаешь.
5: Я просто очень рада тебя видеть по утрам.
4: Это пугает. Это немножечко
5: пугает. Это сарказм.
4: Я так и подумал. Друзья, последняя неделя у нас лето. Надо что-то успеть сделать.
5: Надо что-то делать. Куда-то бежать. Что ты делать?
4: Что-то делать надо, потому что, если посмотреть, у нас из событий летних, то, по крайней мере, по моей части, остался только финал чемпионата, финал Кубка Гомельской области по футболу, который 29 числа пройдет на стадионе Центральный.
5: О, слушай, вот, можно поставить галочку в планах на лето. Успеть обязательно. Ты знаешь, кстати,
4: в моем... Вдоль ночных дорог, я помню, да.
5: Да, это, кстати, про футбол, если что. Это уже гимн футбольный практически. В моем детстве у нас была, даже не в детстве, в юности у нас была такая традиция. Мы с подружками собирались и обязательно в последние или предпоследние выходные лета отмечали, грубо говоря, вот то самое, провожали лето, да, перед началом учебного года. Обязательно.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
7: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники тоже просыпаются. Куда ж без них?
2: Куда это я? Думаю, где же эта твоя коронная фраза? А вот
1: всего
2: она.
1: Хорошего понемножку.
2: Вот она, вот она. Ну что, порадуемся праздником.
1: Давай, нагнетай интересного.
2: День валяния в стоге сена.
1: Вот, я вчера, только не на сене, а на кровати.
2: У тебя был день валяния на диване, это другой праздник. Это
1: жаль,
2: в другое время
1: жаль.
2: Праздновать надо.
1: Я и на сене могу поваляться.
2: Ну то, что ты поваляться где угодно можешь, мы в курсе.
1: Это
2: спасибо.
1: Факт, это факт.
2: День рождения картофельных чипсов. Я считаю, сегодня срочно нужно поздравить какую-нибудь мисочку с чипсами.
1: Ты меня видела в зеркало? Каждый раз я это делаю.
2: Поздравляешь чипсы?
1: Да, как бы мне перестать поздравлять чипсы и себя ими же?
2: Ну, делись с ближними. Ты потому что со мной не делишься, вот поэтому.
1: Да и тебя я в зеркало видел.
2: Меня в зеркало? Ты, дружище, если ты видишь в зеркале меня, это плохой знак.
1: Да.
2: Очень тревожный.
1: Что еще?
2: День жажды.
1: О, прекрасно. Хороший праздник.
2: Прямо жда, водички захотелось.
1: Да.
2: День консервного ножа.
1: О, очень полезная вещь.
2: Очень полезная вещь, да. Мне больше нравится вот этот праздник. Он такой, знаешь, романтичный и как-то созвучный с концом лета. День падающей звезды. Это не ты упал.
1: Это понятно. Если звезда упадет на землю, нам всем не поздоровится.
2: Нет, ну это в целом. Вот ты смотришь на небо, они там персиды.
1: Романтик 8 часов 18 минут. Ты куда пошла?
2: Ну, красиво же. Подожди. Ладно, Международный день странной музыки.
1: А какая музыка для тебя странная?
2: Это которую я не понимаю. Вот ты как поешь, ничего не понимаю. Странная же музыка.
1: У меня альбом есть.
2: То, что ты в детстве рисовал, не считается.
1: Я раскрашивал.
2: Ладно. Очень мне нравится вот этот день. Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-кода.
1: Перестань меня. Это как раз таки вот твое, что ты нетерпима к моей музыке.
2: Я терпима к твоей музыке. Ты же здесь, ты же жив. Подожди.
1: Жив, цел и орёль.
2: День мыльной оперы.
1: Мыльной?
2: Мыльной.
1: Надо отмыть.
2: Оперу.
1: Так, она же мыльная.
2: Ну, пойдем постираем.

0: Твоя реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугороднее, 22.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Возвращаемся мы к вам, естественно, с историями про песни. И вот на этот раз у нас будет звучать «Саша Санта, обожаю». Как тебе такое, Артём?
1: Обожаю.
0: Обожаешь? Ты вообще знаешь, кто такой Саша Санта?
1: Ну, сейчас узнаю.
0: Да, это вообще-то композитор и певец. Свою первую песню он написал в 12 лет, вдохновленный порывом первой любви. Как тебе такая романтика?
1: Ну, 12 лет первая любовь?
0: Ну да, вот такова как бы она подростковая чувствительность, эмоциональность. Слушай, ну если ты не был влюблен в 12 лет, то ты просто поздно повзрослел.
1: Получается, да.
0: Ну, в принципе, нормально. Все нормально. Главное, что у него эмоции. Но сейчас, говорит, он оглядывается туда и смотрит с улыбкой на вот это вот все. Поэтому тут нормально. Что-то у меня много слишком нормального проскочило в тексте. А все почему? Потому что это российский певец, композитор, автор песен и саунд-продюсер. Вообще его зовут Александр Титов. Он из Казахстана родом. Работает в поп-музыке, соуле и R&B. Также известен как соавтор и создатель треков для многих звезд российской эстрады, среди которых Полина Гагарина, «Руки вверх» и так далее. Он победитель детского конкурса «Славянский базар» в Витебске, чтобы ты понимал, в 2010 году, ну и многих других таких важных фестивалей и передач. А вот эта песня, она о безусловном принятии, потому что это искреннее романтичное признание в любви, когда ты принимаешь любимого человека со всеми его странностями, сильными и слабыми сторонами. В общем, есть чему поучиться.
1: Пошли учиться.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Дай тепла.
3: А вот это, кстати говоря, неожиданно. Самая высокая температура 24 августа в Гомеле была в 2007 году. Плюс 33. 7.
2: Ой.
3: Ага.
2: Как это тепло было. Слушай, здорово. Ну, сегодня у нас более комфортная для многих температура, потому что по области и в Гомеле переменная облачность. Днем местами обещают кратковременные дожди и даже возможны грозы. Это по области, я напомню. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.

0: Утростимуляторы.
1: А ты когда-нибудь сталкивалась с нечестными людьми?
2: Иногда, да, доводилось, к сожалению.
1: И как ты на них реагировала?
2: Слезами преимущественно.
1: Понятное дело. А делали когда-нибудь ты людям добро, а они им пользовались, но потом обращали все против тебя?
2: Не знаю. Это надо вспоминать, думать. А я, знаешь, психика любит стирать такие события травмирующие.
1: Вот интересно, как отреагировали эти люди. Смотри, в интернете я же обожаю найти какую-нибудь интересную историю, да?
2: Да, какую-нибудь пакость.
1: Пакость, смотри. Был такой в России замерщик окон. Имя назвать я не буду. Вот он одному предприятию замерил около 50 окон. Uh-huh. Это большой заказ, будем честны, да? А они взяли и заказали у конкурентов.
2: Какие нехорошие люди.
1: То есть, как будто бы, знаешь, воспользовались человеком, что он бесплатно сделал работу, да, за которую...
2: А зачем?
1: Чтобы не платить, или может там цена какая-то другая, или еще что-нибудь. Но... Привезли они все эти окна. Почему это он рассказывает? Потому что они потом ему позвонили и начали на него ругаться, что он неправильно замерился. Он к каждому окну добавил по 100 миллиметров.
2: А, то есть он прочекал эту всю историю?
1: Да.
2: И вот таким образом коварным.
1: Итого 50 окон не подошли никуда вообще. Они позвонили ему, сказали, что ж ты, ирод окаянный, так плохо все померил. А он говорит, а хоть какие ко мне вопросы? Я мерил, я бы и сделал, я знаю, что вот так все бывает. И говорит, это очень даже распространенная такая вот защита от плохих людей.
2: Вот, оказывается, слушайте, профессионалы можете брать на вооружение себе, а не просто так.
1: Как думаешь, карма на чьей стороне?
2: Ой, ну я же не боженька так рассуждать. Ты что ж такое говоришь?
1: Ну, в общем, вон он пишет, типа, что они мне звонили несколько раз, высказывали, требовали все переделать за его счет, потому что он неправильно замерил. А он на все отвечал только одно. Как только в договоре между нами с вами это будет указано, я все переделаю. Но договора, к сожалению, нету. Поэтому вопросы не ко мне. Классный парень.
2: Ну, слушай, на самом деле все предусмотрел, хорошо придумал, потому что, конечно, мотивация тех недобросовестных людей, которые пользуются чужим трудом, да, мне непонятно. Не будьте как эти люди. Ну, это же вот явно было не в Беларуси, правда?
1: Это
2: да?
1: Россия.
2: А мы, белорусы, мирные люди.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Гучение краины.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Порадуй меня еще чем-нибудь.
4: Вот находка так находка. Вопрос, повезло ли? Давай разбираться. Житель США Майкл Бауэрс, его 11-летний сын Бо, интересное имя для сына, на пляже Нью-Джерси нашли кость доисторической гигантской акулы. Вот буквально неделю назад.
3: Да, то есть она так сама себе валялась, никому не нужна была, а они такие прогуливались вот, как-то утром.
4: Да, давай разбираться, такой, да.
3: О, акулы.
4: Смотри,
3: кость.
4: По словам отца, да, они гуляли по каменному пирсу. Он заметил между камнями узкое отверстие. И попросил сына залезть в него рукой и нащупать, что внутри.
3: У него сыновей много или запчасти какие-то в роддоме дополнительно детям выдавали? Что это?
4: Вижу отверстие, прошу сына залезть и посмотреть, что там.
3: Действительно.
4: Через несколько мгновений мальчик вытащил оттуда ископаемое, похожее на зуб.
3: Подожди, вообще это, ну, как начало какого-то триллера звучит, да?
4: Да.
3: Типа, глупые все пошли в темный лес, а потом удивляются, что там волки.
4: Да, именно так. Они вот нашли, этого находку нашли, получается, зуб. Находку отнесли в Центр наблюдения и исследования китов, где специалисты подтвердили, что зуб принадлежит мегалодону. Это древнему морскому хищнику.
3: О, я кино такое знаю.
4: Как сказал отец, найти зуб мегалодона – это было в списке моем желаний.
3: Да, может, он его сам туда и положил? Или там жена, наверное, подсуетилась 100%, выкупила где-нибудь на аукционе и такая: подарок мужу, найти зуб мегалодона.
4: По мнению исследователей, зуб попал на берег, на берег, не в расщелину, на берег, вместе с песком, который перевезли, чтобы засыпать местные пляжи. А в Нью-Джерси подобные находки – редкость. А где не редкость возникает у меня
3: вопрос? Кстати, да, где так акулы массово зубы теряли? Или у них там, знаешь, такое, как помнишь, в детстве было там, зубик выпал у малыша, и ты такой мышки там куда-нибудь подкидываешь, пожалуйста, вот вместо, а принеси мне, не знаю, зубная акулья фея там, что ли, орудовала?
4: Я не знаю, что это. Ну, у этой находки очень много вопросов.
3: Ты сомневаешься в том, что это действительно зуб мегалодона? Много ли мегалодонов ты встречал в своей жизни?
4: Одного.
3: Это про меня, что ли?
4: Я не буду рассказывать.

0: Реклама на радио. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: А вот в тему песенка, кстати, была. Ты в курсе, да? Вот там про «Мы больше не могли быть вместе». Это вот я тебя сейчас немножечко уйду.
2: Ты меня сейчас немножко... Мастер построения слов. Филолог по образованию, да?
1: Да. Ну, ты знаешь, каждому филологу очень хочется что-нибудь сотворить новое. Вот эта тяга к словотворчеству, наверное, определяет филолога как
2: суть. Купи себе кубики и твори на них, что хочешь.
1: Нет, кубики у меня, кстати, уже есть. А я это все к чему? Это я к тому, что ухожу я от тебя уже в новостной эфир, так что буду появляться здесь с серьезными новостями. Вот, кстати, первый выпуск я уже подготовила. Напомню о том, что вчера был день работников статистики государственной, а не просто так. Расскажу, чем закончился тур «Слет работающей молодежи. Единство 2026». Еще похвастаюсь, что Гомельщина оказывается в числе лидеров по борьбе с борщевиком.
2: Так.
1: Ты знаешь такое растение?
2: Конечно.
1: Опасное, страшное, ужасное. Ну и расскажу про первую роботизированную операцию при переломе таза, где ее провели, и вот про подробности тоже расскажу. Как тебе?
2: Ну, послушаем, что там интересного накопало.
1: Куда ж ты денешься?

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что более 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Белорусский лидер подчеркнул, что благодаря компетентности и преданности делу сотрудников статистики создан надежный базис, на котором строятся государственные прогнозы, принимаются выверенные управленческие решения и пишется объективная летопись развития нашей республики. Областной турслет работающей молодежи «Единство-2026» завершился накануне в Хойникском районе. Три дня были наполнены драйвом, смехом, невероятной атмосферой единства. Мероприятие подарило участникам море ярких эмоций. Здесь прошли захватывающие командные эстафеты, звучали душевные песни у вечернего костра. Первое место завоевала команда Новобелецкого района Гомеля, серебро у лаевчан, бронза у представителей Светлогорского района. Гомельщина в числе лидеров по борьбе с борщевиком. Беларусь перевыполнила план по уничтожению борщевика сосновского. В нашем регионе мероприятия по борьбе с опасными растениями идут одними из самых высоких темпов в стране. Всего в этом году по Беларуси планируется обработать борщевика 6659 гектар. Это растение опасно не только для природы, но и для человека. Его сок при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги. Работы продолжаются. Специалисты напоминают, наиболее эффективно обрабатывать территории до начала цветения растений. Еще одна информация напоследок. Хирурги в Гонконге провели первую роботизированную операцию при переломе таза. Эта методика призвана стать более безопасной по сравнению с традиционной процедурой. Новая система использует трехмерную визуализацию в реальном времени в сочетании с роботизированными манипуляциями для предварительного выравнивания перелома перед его фиксацией. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Третий час утра стимулирования. Господа, просыпаемся. Понедельник, ну, получается, предпоследний понедельник августа, но последняя неделя августа. Вот она наступает. Если вдруг кто-то еще что-то не успел сделать, то вот у вас не так уж много времени осталось. Ну, понятное дело, кто-то готовится к школе, кто-то к первому походу в садик, кто-то просто радуется, что заканчивается жара и наступает осень. Есть и такие люди, кто-то готовится слушать Шафутинского. Тоже такие люди у нас есть разные. Ну, в общем, каждый готовится по-разному к осени. Я не знаю, я люблю любое время года, в каждом из них для меня есть что-то интересное и приятное. Я вот посмотрел я в интернете на людей, которые что-то интересное сделали, и нашел интересную такую, не знаю, новость, событие, как называть, как хотите. Алтайский край порадовал. Там медсестра, у нее была тяжелая смена, не перекусить ничего, но вот когда она закончила, вышла из дома, зашла в магазин, и там продавались лотерейные билеты. Она говорит, ну вот слушайте, день был тяжелый, может мне повезет. И вот купила лотерейный билетик. И он оказался выигрышным. Причем не просто выигрышным, а сорвала она джекпот. Суммарно, переводя на наши деньги, она выиграла 665 582 белорусских рубля. Очень обрадовалась, говорит, это мне награда за вот такую тяжелую смену. А так как еще в эту смену никто не умер, двойная награда мне получается. И с радостью пошла домой. Кстати говоря, рассказала, что несмотря на большой выигрыш, она все равно останется работать в той же должности, не собирается менять профессию, потому что считает, что эта профессия ее призвание. Молодец! Кстати, зовут ее Светлана. Прекрасная девушка, красавица, молодец. Продолжай работать, и вот деньги тебе стали приятным бонусом к твоей работе и профессии. А то, что ты еще спасаешь людей, вообще умничка. Друзья, вот такое тоже и бывает.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается. 10 минут
1: о женском.
2: Да, друзья, 10 минут о женском у нас. Наконец-таки вернулась к нам Анна Кустачева, ведущая новостей «Беларусь 4» Гомель телеканала. Здравствуй, Анечка.
3: Привет, Артем.
2: Где ты так пропадала? Скажи, пожалуйста.
3: Я была в отпуске, у меня был прекрасный отпуск. У меня столько было событий, наполненных эмоциями. Меня аж до сих пор переполняет это все.
2: Это что за события такие? Ты увидела лань грациозную?
3: Я поделюсь, если ты хочешь, чтобы я поделилась. Сначала, конечно же, была свадьба. Мы уже как-то говорили, что я к ней готовилась.
2: Твоя свадьба.
3: Моя свадьба.
2: И еще раз поздравляем.
3: Спасибо.
2: Так.
3: Но, кстати, знаешь, вот говорят, кто-то готовится год. Да, бывает, свадьбы готовят год. Я готовила полгода. Ну, а как готовила? Раз в месяц списывалась с организатором, чтобы проверить, будет все ли норма, она будет ли со мной в день свадьбы, и все. Собственно, такая была подготовка.
2: То есть ты, получается, делегировала все человеку и потом его просто третировала.
3: Да.
2: Готова. Писала ночью.
3: Слушай, знаешь, за что больше всего переживала? Вот день свадьбы наступил, и я как бы вот сейчас расскажу, за что переживала. День свадьбы наступил, и я как будто бы начала за ней контролировать. Я думаю, Марина, посмотри там, посмотри тут, посмотри здесь. А что тут? А там где? Почему не стоит? Она говорит, подожди, Аня.
2: Марина тебя не ударила?
3: Нет, говорит, это моя работа. Она меня спрашивает, а ты что, меня контролируешь? Я говорю, прости, как-то, ну, не знаю, это гиперответственность какая-то.
2: Большая ли была свадьба?
3: Да, большая была свадьба, почти на 100 человек гуляли. Ю-ху!
2: Гулял. Это вы зачем столько-то собрали? Или у тебя большая семья, все приедят, из Адлера приехал. Тетя Марина, да?
3: Ну, почти, да. Родственники из других стран были.
2: Где же ты в Гомеле нашла столько всего интересного-то на 100 человек?
3: Это как раз-таки было не в Гомеле. Это было в Брестской области, в Коврине. Мы очень круто отдохнули в усадьбе. Все всем понравилось, но знаешь, что я хочу вот развеять некоторые мифы. Вот я снимала когда свои программы «Вместе хорошо».
2: Да-да-да.
3: Плюс ко всему, что-то в интернете пишут, хочу развеять мифы, за что все-таки переживает невеста с женихом в свадебный день, или же вообще не переживает. Так вот, в интернете пишут,
2: так,
3: что переживает невеста, успеют ли вовремя прийти подрядчики. Я так скажу.
2: Какие подрядчики?
3: Подрядчики. Это декоратор.
2: Строитель, какой-нибудь плотник, штукатурщик.
3: Нет, это фотограф, декоратор, это ведущий, диджей, это вот все вот эти вот люди, это все называются подрядчики.
2: Ага.
3: Важно, чтобы они пришли в определенное значное время. Если у тебя фотосессия 8 утра, утро невесты, значит, ты фотограф должна быть в 7:45.
2: Ага.
3: Правильно?
2: Ну, мне сложно с высоты своего этого, потому что нет, у меня было подобное что-то, но там я даже не в курсах был. Просто пришел человек, говорит, стань так, я стал, меня сфотографировал, он уехал. Ну, хорошо, замечательно. Пришел вот этот, сделал, и все, вот, замечательно.
3: Но за этим же контролируют.
2: Зачем?
3: За тем, чтобы люди приходили вовремя. Вот это работа организатора, это надо с ними договариваться. У меня даже Марина спрашивала, а будем какой-то дресс-код вводить для подрядчиков?
2: Дресс-код для подрядчиков? Да. Что за свадьба была у вас?
3: Была жемчужная. У нас была жемчужная.
2: Господи. Можно я буду выступать за вот этот мужланом критиком? Можно я буду выступать в роли...
3: Нет, тебе что, не нравится концепция жемчужной свадьбы?
2: Мне в целом не нравится концепция какой-то... Свадьба должна быть просто, это же свадьба.
3: Она просто свадьба, просто украшения были в стиле жемчуга. Дресс-кода не было.
2: Сейчас я задам каверзный вопрос. А был ли хоть один настоящий жемчуг на свадьбе?
3: Я.
2: Извините.
3: Я та самая жемчужинка со дня моря.
2: Вопросов больше не имею. И как вообще в целом вот такую концепцию одобрили все люди?
3: Слушай, всем понравилось. В жемчуга было много. У нас были красивые сзади крылья такие морские. Что-то постарались сделать там из ракушек, что-то было. В общем, в целом вышло симпатично. Я так сильно не смотрела, я была занята весь день.
2: Так, хорошо.
3: На фотках смотрю, хорошо. Еще продолжим.
2: Конечно, да, ты главная.
3: Что переживает жених-невеста. Тоже в интернете пишут. Не испортится ли погода? Вообще, слушай, я смотрела... Ладно, я 3 раза посмотрела, наверное, за каждую неделю, вот через неделю сроком. Вот, открываешь погоду на месяц, и вот в этот день смотришь, обновляешь каждую неделю.
2: Подожди, не испортится ли погода? Эта свадьба была у вас на природе.
3: Ну, выездная регистрация всегда на природе.
2: Зачем?
3: Ну, так принято.
2: У меня выездная регистрация, между прочим, была в красивом доме культуры, да, у меня там пажи стояли, между прочим. Человек, наверное, 120 было на регистрации, я выходил, ну, я тебе потом покажу видео той походки, мне говорят, ну, президент шагает.
3: Но там вас расписывали по-настоящему?
2: Да, конечно.
3: Вот, а мы же расписаны...
2: Под хохлому.
3: Мы расписаны уже почти год, и это вот была якобы выездная регистрация. клятвами обменивались. Знакомились с гостями, нас знакомили.
2: С гостями?
3: Да, с гостями.
2: Царь, очень приятно, царь, очень приятно, царь. Вот так это все было?
3: Да, да. То есть это такая вот, не знаю, церемония, которая должна быть, но не обязательно, чтобы там вот прям расписывались.
2: Хорошо, так, у тебя было большое красивое белое платье?
3: У меня было пышное длинное платье. И вот, вот, кстати, это единственное, за что я переживала. Оно, я брала его в аренду и переживала за то, чтобы не порвать его. Вдруг я буду кувыркаться, вдруг я буду, не знаю, прыгать, падать, все, что, вот, все, что угодно на голове стоять. Главное, чтобы его не вымазать, не порвать.
2: Вдруг тебя татом бы бросили. А муж, получается, был в чем? В шортах и сланцах?
3: Да, конечно. Муж был в костюме, конечно. Кстати, мужу мы костюм купили буквально за 3 дня до свадьбы. Главное, платье я себе за полгода уже выбрала.
2: А почему ты взяла платье в аренду, а мужу костюм купили? Это чтобы ему было в чем потом пойти, было на свадьбу сына или дочери?
3: А зачем мне платье вот это вот пышное?
2: А зачем ему костюм?
3: Как? Ходить на праздники, на мероприятия.
2: А тебе платье ходить на праздники?
3: Свадебное точно не надо.
2: Перешить, покрасить в жемчужное.
3: Да, конечно. И отдали назад.
2: Ладно, так, хорошо.
3: Еще. Значит, про погоду я тебе вот начала.
2: Да, это важно, это важно.
3: Вот на самом деле обновляла. Был дождь. Был дождь все 3 раза, но в последний раз не показывала. Но я вообще не переживала. Думаю, если будет дождь, здорово, под дождем побегаем, фоточки будут классные. Я была...
2: Кто-нибудь подскользнется.
3: Да, я была готова. Я даже думаю, ну, наверное, будет здорово, если будет дождь. Это же говорят, что, значит, будут какие-то... Есть такое? Слышал такое? Какие-то мифы?
2: Нет, нет, ни разу.
3: Говорят, если дождь, значит, какая-то крепкая любовь, которая пройдет даже через дождь. Вот такое.
2: Если
3: что-то.
2: Дождь, мне надо плачут небеса, а всего вот поэтому.
3: Так это счастье. Плачут
2: небеса. Ну, как скажешь.
3: Это вот. Хорошо. И еще, вот тоже пишут в интернете, невеста переживает. Макияж, прическа, как продержится? Тоже вообще не переживала. Для этого, кстати, есть пробные. Пробный макияж, прическа.
2: Это я слышал. Это я слышал, да.
3: Ходит невеста, проверяется.
2: Да. Все, вот одела боевой раскрас и пошла тестировать. Это я плавали знаем.
3: Вот, собственно, это все, о чем переживает невеста, так пишут в интернете. Я ничего своего не добавлю, потому что я ни за что вообще не переживала. Я как будто бы кайфовала этот день. Вот что касается жениха, мне кажется, что мой муж ни за что не переживал. Возможно, он мне этого не показывал. А внутри переживал там по мелочам. За выход свой, за речь, там, за клятву. Мы клятву в ночи до свадьбы. Думаю, давай что-нибудь придумаем. Давай.
2: Но в случае чего, он говорит, у меня билет уже заготовлен. Я чуть что, если облажаюсь, убегу. Но не облажался. Билет пришлось сдавать, да?
3: Ну вот у мужа вот день свадьбы была единственная задача. Это забрать мой букет свадебный.
2: Сразу в голове у тебя была одна задача.
3: Он с ней справился.
2: Молодец,
3: все хорошо.
2: Молодец.
3: Забрал букет, забрал меня. А дальше еще целых 2 часа со мной фотографировался. Для мужчин фотосессия это
2: вообще... Я вообще не понимаю, зачем она. Эти фотографии смотрятся 2 раза в год. Ой, да. два раза в жизни.
3: Ну как, распечатать на какой-нибудь мольберт, повесить сзади.
2: Окей, 3 раза в жизни. Запишите.
3: А всем родственникам, родителям, бабушкам,
2: подружкам. Ссылку скинула, и, ребят, наслаждайтесь.
3: А через месяц все удалится.
2: Ну хорошо, закачай себе куда-нибудь там ВКонтакте, какую-нибудь соцсеть закиньте, и вот там и ссылочку на нее уже киньте.
3: Ну так вот, нужно же для этого пофотографироваться еще 2 часа.
2: Ладно,
3: на
2: так.
3: На дереве, под деревом,
2: хорошо,
3: среди травы.
2: А каравай был?
3: Был и каравай, был и торт, как по традиции.
2: Ну, логично,
3: встречали.
2: Да. Кто откусил от каравая больше?
3: Ой, слушай, я ломала. И зубами, и руками я ломала.
2: Это вы каравай тоже за месяц до подготовили, что ли?
3: Нет. Но я уступила. Я думаю, ну все равно мужчина должен быть главным.
2: Уступил.
3: Я начала ломать, и так, знаешь, часть пододвинула назад.
2: Анечка, что ж уступила? Проиграла. Это называется проиграла.
3: Я проиграла, не буду себя оправдывать. Проиграла. Но и торт, конечно же, в конце вечера был высокий, многоярусный белый торт, естественно, украшенный жемчугом.
2: Я уже понял. Я уже...
3: бусами.
2: Конечно. Куда ж без этого-то, да, это понятно.
3: И вот, если вот мне даже коллега у меня недавно спросила, мы потом поехали сразу в отпуск, на свадебное путешествие отдыхать на море, она спросила вот...
2: На Минское?
3: Нет, не на Минское.
2: Ох, вы как зарабатываете.
3: На Черное. И она спросила, вот, Аня, если бы тебе предложили еще раз прожить этот день свадьбы или на море?
2: Никогда, ни за что.
3: Я говорю, ты что? Тут как будто выбор очевиден.
2: Слушай, у меня вот есть вопрос к тебе. А почему ты не сняла выпуск передачи про себя?
3: Ну, во-первых, это далеко.
2: Там, лишние гости на свадьбе, между прочим.
3: Ну, слушай, как бы не было странно, но все равно я вот... это как-то лично.
2: И, а что это лично? А у других не личное получается?
3: Не лично. Ну, я не знаю, как тебе описать, но для меня показалось это лично.
2: Я же говорю, я умею задать каверзные вопросы. Просто я понял, почему... Я только сейчас понял, почему в Кобрине ты. Потому что, когда ты в прошлый раз приходила, мы с Константином Гамко к тебе на свадьбу нам просили. Ты говоришь, да, ребят, конечно. Если будет возможность, конечно. А потому в Кобрине они туда точно не поедут.
3: Да, но, слушай, нет. Кстати, все друзья какие-то гомельские тоже спрашивали, почему все-таки в Кобрине, может быть, останемся в Гомеле. Все это ответ очень понятен. Где больше людей, туда и все едем. И друзья мои в прекрасном расположении духа и настроении. У меня подружка даже почти на неделю приехала. Она со мной там тусила.
2: А что же такой свободный человек, что она дел не было?
3: Тоже отпуск взяла.
2: Отпуск?
3: Да. Поэтому все друзья просто здорово потусили в другой области, считай. Некоторые даже сдавали билеты, оставались еще гулять. Ну, то есть свадьба прошла хорошо, но выбрала бы я еще раз море.
2: Ну что ж, с нами была Анна Кусачева. Анечка, огромное спасибо. Счастья в жизни, совет да любовь.
3: Спасибо, хорошего дня.
2: Пока-пока.
3: Пока.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Ну что ж, друзья, 24 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Места и порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем 18-23 с плюсом. Информация о погоде представлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утростимуляторы на Гомеле ФМ.
1: Ну что ж, друзья, время кино, интересного посмотреть хочется, но вы это все знаете, нам всегда хочется что-то интересненького заглянуть, но мы умеем посмотреть. А посмотреть есть что? Ридли Скотт заснял тут интересный фильмец, называется «Собачьи звезды» 2026 года, и выходит тут он в конце августа 26-го, то есть через два денька. Можете себе добавить его в закладки интересные. Чем интересен фильм? Первое, сразу несколько жанров. Фантастика, боевик, триллер, драма и приключения. Анна Смирнова, сразу 5 жанров в фильме-то.
2: Да это ничего себе. Я как услышала, сразу к тебе прибежала. Понимаешь, про этот фильм послушать и, наверное, даже рассказать. Очень интересен. Тем более, это вот, знаешь, такой апокалипсис.
1: Да. Что самое интересное, по звездам, там единственный из таких известных, это Джош Бролин. И Бенедикт Вонг, это который снимался в «Докторе Стрэнджа». И все, все остальные, там и Маргарет Куолли, и Джейкоб Элорди, и Элисон Дженни, они плюс-минус такие, ну, не первой величины звезды.
2: Потому что самые главные звезды там, наверное, это собаки?
1: Ну, хороший вопрос, это вот будем, надо будет смотреть. Да, вот час 40 идет.
2: Ты про сюжет же не рассказывал.
1: Я тебе всегда это оставляю.
2: Спасибо. В общем, речь идет о будущем, где вирус истребил большую часть человечества, и выжившим приходится мириться не только с разрухой, но и с нападениями мародеров. Потерявший жену и всех близких пилот Хик живет вместе с собакой и с суровым бывшим морхепом...
1: Морхепом?
2: Морпехом. Бенгли. Да, морпех Бенгли. Ну, понимаешь, просто я вот ни разу не видела морпеха вживую, представляешь? Собак видела, а вот морпехов нет. Ну, как-то не доводилось.
1: Морская пехота.
2: Ну, не доводилось мне с ними пересекаться.
1: Менты видела.
2: Спасибо, Пят. В общем, они живут вместе в самолетном ангаре на заброшенном аэродроме в Колорадо. Ну и вот мне очень интересно, знаешь, все говорят про, ну, про собак, как бы логично, но там одна собака, немецкая овчарка на постере. Очень интересно, как же наши четвероногие друзья проявили себя в этом фильме, и вот, ну, как бы интересно, да. Такой Рекс в будущем.
1: Будем посмотреть. «Собачьи звезды» 2026 года выходит через два дня. Всем рекомендовано к просмотру.

0: У нас рекламируются все.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный. Трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугородняя 22.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что ж, возвращаемся мы. Немножко жуть я решил вам нагнать, господа. Нашел я самые жуткие нераскрытые тайны, которые пользователи портала Reddit публиковали, которые вообще сталкивались. И до сих пор, кстати говоря, они не раскрыты и не объяснены. Поэтому, если вы, может, что не знаете, можете тоже нам написать. Смотрите, начнем мы с Испании. И если вкратце, вот случай, это был в 1986 году. Смотрите, в Испании отец, мать и ребенок ехали через всю страну на грузовике. В какой-то момент грузовик начинает вилять и переворачивается. Полиция сообщает родственникам, что супруги погибли. Бабушка спрашивает, а что с ребенком? Полиция отвечает, что ребенка никакого там не было. Нет, и следов этого ребенка нету. И вот до сих пор, на сегодняшний день, не ясно, а был ли вообще ребенок. Вот такая вот интересная тайна-загадка. Также, смотрите, интересный случай с белой акулой. Длина ее была 2,7 метра, и за 20 секунд она, представьте себе, в океане ухнула на 579 метров вниз. А температура вот окружающей среды с 8 градусов до минус 26 упала также вниз. И держалась 8 дней, пока сигнал с маячка, вот, который был в этой самой акуле прикреплен к ней, не пропал. Что-то, говорят, ее съела, а мы до сих пор не знаем, что это было, и это самое что-то пропало. Вот интересные такие вот тайны, господа. Но если про семью печально, то про акулу интересно. Говорят, океан еще не исследован на все 100%, а хотелось бы, чтобы был исследован.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну, в принципе, все, кто хотел с нами, те проснулись, разбудились и пошли на работу. Или уже даже пришли на работу, а некоторые, может, и пришли с работы. Друзья, это у нас, получается, последняя неделя августа и предпоследний понедельник августа. Это я так Константина Комко немножечко цитирую. Любит он такие вот подсчеты вести, а у нас 3 часа утра стимулирования подошли к концу. Многие было в выходные мероприятия, и побывали мы на «Папа, мама, я» футбольная семья. Весело, задорно провели там время, разыграли много-много-много чего интересного. Очень сильно мы там постарались, мы вообще красавчики, все раздали, всех поиграли, порадовали, на вопросы каверзные поотвечали, мы вообще были молодцами. Ну а вот, Анна Смирнова, ты вот все у нас по новостям, да по новостям, по новостям, да по новостям, что-то интересное.
2: Извините, конечно, принесла. Это же вам не то, что вы раздавали.
1: Презентуйте.
2: Презентовать новости или то, что раздавали?
1: Презентуйте новости.
2: Новости, конечно. Во-первых, расскажу, с чем сегодня поздравлял наш президент и кого. Очень важное поздравление, между прочим. Расскажу о том, что утвержден генеральный план Гомеля. Ты, кстати, видел, читал, смотрел? Мне кажется, каждый гомельчанин должен знакомиться с этим документом.
1: Ну, давненько, вообще, раньше следил. Интересно было, что где будет.
2: Вот, я тебе напоминаю про твое предыдущее увлечение. Расскажу о том, что железная дорога добавила перед началом учебного года множество рейсов для того, чтобы все студенты могли спокойно уехать. Ну и закончим все это дело информацией о том, где в Беларуси замечены еноты.
1: Еноты?
2: Да. Ты, кстати, знал, что вообще еноты для нас это чуждый вид?
1: Да, это факт.
2: Вот, да. А теперь они приехали к нам в Беларусь и начинают размножаться.
1: Надо будет посмотреть и послушать. Это интересно. Это интересно. Друзья, ну а с вами 3 часа были Анна Смирнова
2: и Артем Аникин.
1: Всем хорошего начала рабочей недели. Пока-пока.

0: в Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Глава государства выразил уверенность, что несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, подчеркнул Александр Лукашенко. Утвержден генеральный план Гомеля, который определяет стратегию развития города на ближайшие годы. Документ предусматривает развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, общественных пространств и системы обслуживания, а также создание безопасной и комфортной городской среды. Отдельное внимание уделено экологическим вопросам и формированию безбарьерной среды для жителей. Перед началом учебного года белорусская железная дорога добавила поезда на популярных маршрутах, в том числе из столицы в Гомель, чтобы студенты могли без проблем доехать до учебы. На этих направлениях пустят дополнительные составы, некоторые поезда будут сдвоенными. Подробности можно узнать в приложении «БЧ Мой поезд» или по телефону 105. Еще одна информация напоследок. Где в Беларуси замечены еноты и чем они опасны, рассказали в Национальной академии наук. Следы енотов зафиксировали в Ивьевском и Барановичском районах, а также в районе озера Свитязь. Специалисты предполагают, что животные распространяются по бассейну Немана. Енот для нас чужеродный вид, он всеяден, разоряет птичьи гнезда и может вытеснять местную фауну. А еще еноты быстро привыкают к человеку. На Свитязи они уже научились добывать еду из мусорных баков. Встреча с животным может быть опасной. Еноты способны переносить бешенство и другие заболевания. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

с этим была туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ищите, куда сдать.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Лучшее не краины.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: .24 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Гомельченко Алиса Квашневская – двукратная чемпионка мира. Для нее это уже вторая награда на первенстве мира по современному пятиборью Ю-15, которая проходит в Испании. Она одержала победу в смешанной эстафете накануне в женской. На мировой пьедестал поднялся и спортсмен, учащийся Гомельского училища Олимпийского резерва Алексей Коржавин. Он завоевал золото на чемпионате мира по современному пятиборью, то есть четырехборью в категории Ю-15. МЛ «Витебск» остался на второй позиции в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси. Команда не сумела одолеть на своем поле борисовский «Батэ», завершив встречу в ничью 0-0. Футболисты Барановича у себя дома разошлись с миром с брестским «Динамо» 1-1. Накануне «Белшина» прервала серию неудач, победив на своем поле дзержинский «Арсенал» 2-0. В Новополоцке аутсайдер турнира «Нафтан» уступил гродненскому «Неману» 0-2. В Мозыре «Славия» футболисты Гомеля не порадовали зрителей голами, ничья 0-0. В стартовом матче 19-го тура футболисты «Витебска» победили на выезде Минск со счетом 1-0, а столичная «Динамо» сегодня сыграет с Ислачью. Жодина «Торпедо Белас» поспорит с могилевским «Днепром». Футболистки Минска продлили беспроигрышную серию в женском чемпионате Беларуси до 14 матчей, но уступили лидерство брестскому «Динамо». В поединке 14-го тура лидеры первенства минчанки не сумели переиграть РЦОП «Стайки», завершив встречу в ничью 1-0. На первое место поднялась брестская «Динамо», которая разгромила на выезде бобруйскую «Белшину» сухим счетом 6-0. Брестчанки одержали 13 побед, потерпели одно поражение, третьими идут футболистки столичного «Динамо» БГУ ФК. На следующей неделе Минск стартует во втором сезоне женского Кубка Европы. Мужская сборная Беларуси по волейболу победой завершила выступление на товарищеском турнире в Уфе. Последним соперником нашей команды была сборная Ирана. Беларусы уступили в стартовой партии, были сильнее в двух последующих, но проиграли четвертый отрезок. Решающий пятый сет наши волейболисты забрали со счетом 15-7, а итог игры 3-2. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 1, 2, 3, 4. Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы двух пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси. Нет.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запомни, на 9.3.2006. Подробности 7 карат. Приходи по телефону
4: 6.5.1.6.8.9.7.7.8. В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Глава белорусского правительства прибыл в северную столицу после завершения поездки в Узбекистан. Здесь запланирована встреча с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В повестке вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. На аппаратном совещании под председательством главы Гомельского региона Ивана Крупко рассмотрели ход работ по подготовке Калинковича к проведению областных дожинок. Благоустройство райцентра главному празднику тружеников села этого года идет интенсивными темпами. Завершаются ремонтные работы в учреждениях образования и здравоохранения, а также на других объектах. Улучшают и улично-дорожную сеть. До 1 сентября планируют завершить основной объем работ. Губернатор поручил включиться в работу субъектам всех форм собственности и местным жителям. Сделать свой любимый город красивым и благоустроенным легче сообща. Завершается упрощенный порядок регистрации средств персональной мобильности. Он действует по 31 августа. Владельцев СПМ, которые имеют максимальную конструктивную скорость движения более 25 км в час, уведомляют о приближении окончания срока действия упрощенного порядка подтверждения соответствия типов транспортных средств мопед или мотоцикл. С 1 сентября подтверждение соответствия будет осуществляться в общем порядке, установленном законодательством. Еще одна информация напоследок. Мощные магнитные поля звезд подавляют вспышечную активность на их поверхности. Об этом сообщила пресс-служба Потсдамского астрофизического института. Взаимодействие сильных магнитных полей и плазмы порождают в ней так называемую винтовую неустойчивость, в результате чего ее потоки начинают случайным образом закручиваться и падать назад на поверхность светила. Это объясняет то, почему корональные выбросы очень редко фиксируются у соседних звезд и почему они необычно часто бывают очень слабыми. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
9: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю, часто дала

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95-29-58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Однажды, ненастным вечером, Крис Ри застрял на лондонской кольцевой магистрали М25. Эта дорога когда-то считалась одной из самых скоростных, но позже бесконечный поток машин настолько замедлил движение здесь, что ее в шутку начали называть огромной автостоянкой. Стоя в этом почти застывшем потоке, Крис на листе бумаги набросал текст будущего хита «Дорога в ад». В полном варианте «Road to Hell» начинается с мрачного стихотворения, которое Ри написал несколько раньше, после смерти матери. В нем он рассказывает, как она привиделась ему у обочины и предупредила, что дорога, по которой он движется в жизни, ведет в ад. Еще песня известна тем, что вступление из нее позаимствовала группа «Божья коровка» для песни «Гранитный камушек».

0: 1993 году на экраны вышел фильм режиссера и сценариста Ларри Фергюсона «За пределами закона» с Чарли Шином в главной роли. В прокате встречаются также другие версии перевода, включая «Вне закона» и «По ту сторону закона», а также свободную интерпретацию альтернативного названия фильма «В погоне за тенью» или «Погоня за тенью». «Дорога в ад» в фильме стала основной темой и по сей день является любимой песней многих поклонников скоростной езды по ночным дорогам. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: точно.
1: Все скажет музыка.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Двадцать 24 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +18, +23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
1: Техно-джунгли.
2: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления сложных участков или в моменты повышенной усталости. Sidekick – больше, чем просто обувь. Это важный шаг к созданию по-настоящему доступной и комфортной среды, где технологии работают на благо каждого. Инновация DeFi не просто впечатляет своими техническими решениями, она меняет жизнь к лучшему, возвращая людям свободу передвижения и радость от прогулок. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Фамилии полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. Сегодня стороны определят новое направление сотрудничества и ориентиры на перспективу. Президент ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. На аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме рассмотрены условия проживания молодых специалистов, их адаптация на рабочих местах и наставничество. На Гомельщину прибыло свыше 5000 молодых специалистов. Больше всего их пришло в сферы промышленности, образования и здравоохранения. Наибольшее число целевиков в центральном районе Гомеля, Жлобинском и железнодорожном районе областного центра. Большая часть молодых специалистов проживает у родственников. Для других дома или квартиры предоставили наниматели, либо же за съем жилья предоставляется компенсация. Коллективными договорами определены широкие меры поддержки, среди которых ежемесячные выплаты, единовременные пособия и материальная помощь. Губернатор Иван Крупко акцентировал внимание на наставничестве. «Дипломник-2026» – выставка под таким названием откроется 1 сентября в Гомеле. Площадкой мероприятия станет картинная галерея «Ващенко». В экспозиции будут представлены лучшие дипломные работы выпускников художественного колледжа. Среди них живопись, дизайн и декоративно-прикладное искусство. В работах сочетаются традиционные мотивы и приемы с современными решениями. А темы и концепции отличаются разнообразием. Начало в 14.00. Еще одна информация напоследок. Новый метод восстановления нервных тканей разработали медики КУБ ГМУ. Об этом рассказал ректор профессор Сергей Алексеенко. Метод строится на устранении дефектов нервов с помощью биосинтетических материалов, заселенных клетками нервной ткани. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: ну что, всем привет! Последняя неделя лета осталась, поэтому наслаждаемся, насколько можем наслаждаться. С вами Олеся Василькова. Ближайшие 3 часа буду вас радовать. Кстати, в этом части у меня будет гость, будет представлять свою премьеру песни. Это Татьяна Прохоренко, артист, композитор и педагог на шоу «Фактор Бай». Совсем скоро пообщаемся, поэтому не пропустите. Ну а пока о музыке вам тоже расскажу.
3: Сначала вновь.
2: Впереди нас Мия Бойко с треком «Изумруд». В этом части трое Сиван, Rush. Валерия ворвется в этот час треком «Исцелю». Послушаем скоро.

конце часа у нас Бахти и Туркен. Я доверил тебе сердце. Ну, а если хотите передать приветик, наш вайбер для этого есть. Плюс 375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Ами.

0: Ремонтов на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. Пинскдрев выгодно.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски. Сегодня будем разговаривать реально, смело и по-женски. В гостях у меня артист, композитор и педагог на шоу «Фактор Бай» Татьяна Прохоренко. Добрый день, Татьяна.
2: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый
1: как
2: день.
1: Как, рассказывай, как вы провели лето? Отдыхали больше или все-таки работали?
2: Нет, я не отдыхала.
1: Не отдыхала?
2: Я не отдыхала. У меня работа достаточно на фрилансе, так, скажем так, поэтому у меня как бы нет выходных и как бы нет рабочих дней.
1: А поэтому... говорят, фриланс — это круче.
2: Оно как бы имеет две такие стороны.
1: То есть вовсю работали, да? Я не просто так спрашиваю, потому что знаю, что недавно у вас вышел новый трек под названием «Поиск». Кого вы там ищете в этом поиске?
2: Сама себя ищу. На самом деле, это лето выдалось очень творческим. Я наконец-то занялась своим творчеством, своей музыкой. Вот начала ее выпускать совсем недавно. Подготовка к первому треку длилась все лето. Было страшно, было интересно. Много это времени у меня отняло. Поиск — это про поиск себя, своей цели, своего предназначения, про поиск вот каких-то глубинных жизненных смыслов.
1: То есть трек адресован самой себе, скажем так, да? Или все-таки слушателям?
2: Нет, конечно. Я хочу искренне, чтобы каждый слушатель, который сейчас находится в каком-то поиске, нашел себя в этой песне, вот, скажем так. Да.
1: Хорошо. Признавайтесь, это правда, что вы сами написали и текст, и музыку?
2: Да, абсолютно, абсолютно.
1: Это первая песня, которую вы сами написали, или нет?
2: Нет, у меня много песен, но те песни, которые постарше возрастом, то есть этой песне года два.
1: Да, а почему она раньше не выходила тогда?
2: Вот я, понимаете, не могла себя заставить написать музыку самостоятельно, потому что вот не могла себя заставить. Все время искала каких-то людей, которые смогут мне помочь все это сделать.
1: То есть поиском я занималась.
2: Да, занималась поиском. По итогу пришла к выводу, что надо все-таки самой это все делать. И долго-долго я к этому шла. И вот пришла.
1: Хорошо. А как вот вы понимаете, что вот песня уже готова и доработана? Как это почувствовать нужно или...
2: Я не понимаю. Я не понимаю.
1: А вдруг она еще не доработана, да?
2: На самом деле это такое эфемерное понятие вот готовности песни. Лучший враг хорошего. Я когда понимаю, что она уже... как-то слушабельно. Это я сама только что слово придумала.
1: Так.
2: Вот. Я сразу перестаю вообще с ней взаимодействовать, перестаю ее переслушивать. То есть я сразу отдаю там на сведение, на мастеринг, и все. И занимаюсь только уже выпуском релиза. То есть я стараюсь не переделывать, не доделывать ничего.
1: Хорошо, вот мне интересно стало. А чей-то совет вот вы слушаете? Вот,
2: стараюсь не слушать.
1: Вообще ничьи
2: нет,
1: советы?
2: Нет, я не могу. Я пока не могу, понимаете, это первый вообще трек. Это для меня так трепетно.
1: Ну вот, например, там подруге дать послушать, и она скажет, а не, надо что-то переделать.
2: Нет? Я даю слушать только тем друзьям, которых я уверена, что они...
1: Которые скажут, не надо переделывать.
2: Да, которые не скажут никакой критики. Поэтому я этого пока что боюсь.
1: Критики, да?
2: Да. Когда-нибудь я обязательно начну, наверное, кому-то показывать, чтобы становиться лучше, слушать все-таки критику, прислушиваться, исправляться. Но сейчас я к ней не готова.
1: Хорошо. А вообще бывает критика вот в соцсетях по поводу там треков или еще чего-то?
2: Да, но это я не могу назвать это критикой. Это скорее просто какой-то глупый, знаете, слепой хейт. Угу. Без каких-то объективных причин. Просто вот как бы такое есть.
1: То есть уже не обращайте на него внимания, да?
2: Не-не-не.
1: Это правильно. Ну что, давайте, может, послушаем «Поиск», поищем что-то. Так, и просим не критиковать Татьяну Прохоренко. У нее все песни классные. Сегодня у нас в студии артист, композитор, педагог на шоу «Фактор Бай» Татьяна Прохоренко. И слушаем ее новую композицию «Поиск».
0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Специальный гость.
5: Реально, смело и по-женски.
6: Сегодня у меня в гостях талантливая Татьяна Прохоренко. Мало того, что талантливая, еще и красивая. Артист, композитор и педагог на Factor By. Послушали мы твою премьеру. Прекрасная песня. Я надеюсь, никто ее критиковать не будет. Мы уже сказали об этом. Но вообще, Татьяна, вот как вы думаете, вообще в Беларуси и за ее пределами можно прославиться благодаря своим песням или только благодаря каверам?
7: Я считаю, что сейчас, сейчас такое время, когда можно прославиться где угодно, за счет чего угодно. Главное, вы знаете, благодаря социальным сетям, конечно же.
6: Да, кстати. Да.
7: Никогда не угадаешь, что залетит, когда залетит, почему залетит. Потому что люди действительно выбирают к просмотру абсолютно иногда непонятные, неадекватные вещи. Чаще, конечно, адекватные, но бывают неадекватные. Поэтому я считаю, что прославиться можно, популярным стать можно. Как это сделать именно в музыкальной индустрии со стороны дистрибьюции?
6: Есть какие-то лайфхаки, может быть?
7: Честно, не знаю. Единственный совет, который я могу дать, но это я просто благодаря тому, что много чего изучила, почитала, это не накручивать прослушивания, то есть стараться, чтобы все-таки это было органически, потому что накрутки всегда вызывают антипрослушивание, вот скажем, назовем это
6: людям.
7: Так.
6: Угу.
7: Да.
6: Хорошо, вот а в соцсетях какие-то ролики снимать, чтобы больше было просмотров, это влияет? Вот по вашим наблюдениям.
7: И более того, я скажу, что сейчас без этого артисту вообще никуда.
6: Без соцсетей никак?
7: Да, да, абсолютно. То есть тебе нужно действительно вести соцсети. Это настолько уникальный случай, когда артисты не ведут социальные сети и становятся популярными. Это один на миллион.
6: Ну, раньше как-то вот становились, да?
7: Так, а раньше и не было такой необходимости. Не было столько такого большого количества контента, такого большого количества артистов, такой конкуренции.
6: Точно. Сложно вести вам соцсети?
7: Очень.
6: Это же надо регулярно все выкладывать.
7: Честно, вот я, как бы я не старалась себя позиционировать как блогер, я все-таки не блогер, я все-таки певец, артист, вот мне нравится больше этим заниматься, чем блогерством. Но я понимаю, что нужно.
6: Приходится,
7: да. И из-за того, что я себя заставляю, наверное, от этого еще тяжелее. Вот. Поэтому мне тяжело. Кому-то дается легко. Может, вот молодые, знаете, сейчас молодые артисты, они все такие живенькие, так все классно ведут.
6: Вообще-то вы тоже молодая артистка, Татьяна.
7: Ну, я уже не зумер, понимаете, я про зумеров говорю.
6: Ладно. Хорошо, а какие планы на ближайший период времени?
7: На ближайший период, во-первых, сейчас начинается сезон, новый сезон Factor By, то есть я с головой уйду туда в работу. И, конечно же, в планах как можно быстрее выпустить вторую свою песню.
6: Она уже готова?
7: Да, практически.
6: Супер.
7: То есть я уже все, я уже свою сторону, которую, мою рабочую сторону закрыла, я ее отдала дальше там на сведение, жду. Все, я больше ничего.
6: Все, значит, буду ждать в эфире с новиночкой потом.
7: Да, так я приду. Хорошо. Я приду.
6: Да.
7: Вот. Ну и в планах, честно, у меня есть план на этот год. Я хочу каждый месяц выпускать по песне. Вот в обязательном порядке.
6: Вау. Хочу и все. Это сложно, мне кажется.
7: Да, возможно, возможно. Я не могу отрицать, что возможно будет какое-нибудь выгорание, но я хочу, чтобы это было вот выработать в себе дисциплинированность в этом плане, не поддаваться каким-то веяниям, настроениям и эмоциям, не позволять себе вот не творить.
6: Класс, я желаю, чтобы все получилось. Ну и блиц-опрос подготовила. Я помню, что вам понравился в прошлый раз, когда я его делала. Итак, отвечаем быстренько. Ходить дома в концертном образе или выступать на сцене в домашней одежде?
7: Уф. уф, выступать на сцене в домашней одежде. Да?
6: Да?
7: Возраст. Уже такой возраст.
6: Как комфортнее надо, да? Остаться без голоса перед концертом или приехать на выступление не в тот город?
7: Ужас.
6: Да,
7: ну, вот остаться так? Без голоса перед концертом, а что делать? Ой,
6: да. Стать автором одного хита или вечным героем каких-то мемов?
7: Ой, нет, конечно, хита.
6: Петь на корпоративе для бывших одноклассников или танцевать в массовке в чужом клипе? И то не очень, да?
7: Не знаю, но одноклассники норм, мне как-то абсолютно все равно.
6: Да. Неделю носить одну и ту же одежду или неделя без интернета?
7: Неделя без интернета.
6: Правильно, нужно отдыхать.
7: Нужно иногда отдыхать.
6: Потерять голос на месяц или потерять телефон на месяц?
7: А лучше потерять телефон, конечно.
6: Согласна, да. Отдыхаем, да. Засмеяться в микрофон во время песни или расплакаться на сцене?
7: Лучше расплакаться.
6: Бывало, кстати, такое, что?
7: Да, я и плакала, и смеялась. И вот когда смеялась, прям мне, ну вот я даже рассказывала в вашем интервью сегодня, мне очень стыдно за этот поступок, да? Что я просмеялась полпесни, это было ужасно, сейчас я об этом вспоминаю, аж кошмар.
6: Ну, всякое
7: бывает. Плакать супер. Я люблю, когда сам себя доводишь до какой-то эмоции такой, мне нравится.
6: Класс, здорово. Ну и привет и пожелания для наших слушателей.
7: Я желаю вам успешного, крутого, ярчайшего года, наступающего сейчас, вот, когда там, 1 сентября, скоро совсем, да, рабочего, короче, больших успехов, всем звезд, звездности, всем красоткам больше красоты, всем девушкам, женщинам я желаю больше любви, больше вот какой-то нежности со стороны мужчин, всем мужчинам желаю верности и красоты от своих женщин, короче, творите, любите, любви всем большой.
6: Вау, какие прекрасные пожелания. Татьяна, вы тоже любите и творите, чтобы было много классных новых песен, и, конечно, буду ждать вас еще в эфире с вашими новиночками.
7: Спасибо большое, еще увидимся.
6: Да, обязательно. Ну, Татьяну Прохоренко «Поиск» мы послушали, а сейчас послушаем еще одну композицию. «Сан-Тропе» называется. Танечка, до свидания.
7: До свидания.
4: Специальный гость.
5: Реально, смело и по-женски.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Гороскоп за минуту.
1: Ну, а теперь послушаем, что советуют звезды на сегодняшний день. Овны, ваша энергия заразительна. Используйте это, чтобы вдохновить кого-нибудь. Тельцы, кто-то попросит помощи, поэтому не отказывайте. Близнецы, многозадачность сегодня сыграет против вас. Выберите одно главное дело. Да не получается никогда, так если честно. Раки, интуиция подскажет верный путь, даже если логика ваша сомневается. Львы, вас ждет приятный сюрприз, но ближе к вечеру. Девы, неожиданная ошибка обернется полезным опытом. Весы, старое обещание напомнит о себе, придется выполнять. Скорпионы, ваше терпение наконец-то будет вознаграждено. Стрельцы, день подходит для новых начинаний, даже если они рискованные. Козероги, ослабьте контроль, не все зависит только от вас. Водолеи, идея, которая пришла утром, окажется особенно ценной сегодня. И рыбы, музыка или искусство вдохновят на важное решение. Это был гороскоп на сегодня, 24 августа.
0: Гороскоп за минуту.

как скучно я живу. Ну, звонки, сделай тогда что-нибудь со своей жизнью, чтобы было не так скучно жить. Все это зависит, в принципе-то, от нас, согласитесь. А вот самому старому человеку в мире исполнилось, знаете, сколько? 117 лет. Прикиньте, столько прожить. Этель Каттерхэм отмечает день рождения в доме престарелых в графстве Сюрей под Лондоном с семьей и друзьями, между прочим. По этому случаю Книга рекордов Гиннесса распространила заявление, где указали, что Каттерхэм официально признана первой британкой, достигшей возраста 117 лет. Ну, прикиньте, я не знаю, как до стольки дожить. А стоит или нет, конечно. Нет, если ты в добром здравии, все понимаешь и классно живешь, то почему бы и нет. Вообще, круто. Поздравляем ее.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.

0: 13:56 на часах. Анечка Смирнова пришла, будет нам сейчас что-то рассказывать, надеюсь, интересное.
1: Надейся.
0: Надеюсь.
1: Ну, естественно, куда же без этого. Сегодня президент проводит встречу с губернатором Архангельской области. Мы немножко послушаем, прикоснемся. Расскажу о страшном. Вчера ликвидировали пожар в торговом центре. А где и что? Подробности, опять же, в начале следующего часа. Но на закуску, как ни странно, вот не поверишь, но не мои любимые
0: научные. Так, а что, что-то посерьезнее?
1: Да.
0: Да неужели?
1: Есть проект, в общем, вынесен на рассмотрение. Предложение запретить интернет-рекламу и горных заведений.
0: Да, интересно. Ну, в целом, хорошее, наверное, предложение.
1: Надеюсь.
0: Хорошо. Подробности послушаем в новостях. В новостях совсем скоро. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Скоро услышимся. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь.

0: новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Глава государства напомнил об исторических традициях и современных реалиях в отношениях Беларуси и Архангельской области.
1: Я приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте, и считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
0: К новостям региона. Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Речице. Вечером на линию 112 накануне поступило сообщение о возгорании по улице Советской. По прибытии подразделения МЧС из окна 2-го этажа двухэтажного здания наблюдался дым. Работники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается. На пожаре работало 5 единиц техники МЧС. Еще одна информация напоследок. В Беларуси предлагают запретить интернет-рекламу игорных заведений. Проект закона подготовила МАРТ. Документ предусматривает запрет на рекламу в интернете лотерей, азартных и электронных игр, а также игорных заведений. Ограничения могут коснуться и рекламы в транспорте. Также предлагается запретить использовать в такой рекламе образы людей и животных и информацию о бонусах для ставок. Законопроект направлен на согласование заинтересованным ведомством. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжается эфир. С вами Олеся Василькова. Еще два часа буду с вами что-нибудь рассказывать интересненькое. Музыки будет много. Впереди мировое время. Реклама. Куда ж то без нее в современном мире. Ну и много чего другого расскажу. А впереди Федук и Джонни. Лето заканчивается. Также в этом часе Айшука и Робин Кристиан «The Day Before». Послушаем Би Вульф с треком «Топим».

0: очень скоро тени. Мы не тени с теми, желаем вам быть с теми.
1: С тобой словно тени, и пропали, когда не хватило дня.
0: И наш номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно присылать приветики.
1: Why the fuck would you say that to me?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3.500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковиче.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Сестры Люси и Ханна Робинсон из Уэльса были очень расстроены, когда 10 лет назад их кошка Чарли отправилась на прогулку, но так и не вернулась. Они ее искали месяцами, публиковали объявления, но все без толку. И вот недавно, как раз в день рождения Люси, с сестрами связались сотрудники ветеринарной клиники и сказали, что Чарли нашлась. Оказалось, что местный добряк некоторое время подкармливал бездомное животное, а после поймал и принес в клинику. Но у кошки имелся микрочип, с помощью которого ее и нашли. Так Чарли вернулась домой спустя 10 лет. Представьте себе, сейчас ей 13, и она пребывает в добром здравии и знакомится с другими членами семьи. Вот так-то. На Уэльсе сейчас 6 часов 20 минут. А в США женатый юрист-миллионер, который зарабатывает не менее 4 миллионов, указано, долларов в год, собирался перейти в одну престижную фирму, где ему обещали еще более выгодные условия. Но он лишился этого выгодного предложения, потому что один блогер заснял его, этого самого партнера престижной фирмы, в страстном поцелуе с Келси, младшей сотрудницей той же фирмы. В ролике блогер подходит к паре со словами «Снимите номер, здесь дети». И этот видос, значит, быстро разлетелся по соцсетям. И набрал миллионы просмотров. Вот, испортил он свою репутацию. В общем, после этого скандала его кандидатуру отозвали. И теперь он может потерять карьерные возможности и доходы. Ну а в самой компании его отстранили от работы на время внутреннего расследования. Вот так-то. Нечего потому что изменять. Вот и все. Ну а в США сейчас 6 часов 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: плачешь.
1: Твоя реклама.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

Ну что же, если вы хотите передать приветик, это можно сделать легко. Наш вайбер для этого есть. Плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите, все с удовольствием зачитаю. Ну и еще напомню, что у нас есть телеграм-канал «Гомель», нижнее подчеркивание, FM. Всех туда приглашаем. Пока для вас Федук и Джонни. Лето!

0: Вот еще лето, а вы знаете, я уже тут читаю, что некоторые к Новому году готовятся. Например, Филипп Киркоров поделился с журналистами приятными хлопотами, которые связаны с обустройством личного пространства. Он уже тут, видите ли, планирует свой Новый год и рассказал, что планирует его встретить в своем новом роскошном пентхаусе в самом центре Москвы. И признался, что затянувшийся ремонт наконец-то вышел на финишную прямую. Ну а главное, интерьерное приобретение уже доставлено в столицу. Я надеюсь, что Новый год встречу там. Я на финишной прямой. Наконец-то пришла моя мебель. Вот так он рассказал. Изысканный его вкус и внимание к деталям позволяет создавать по-настоящему королевские условия для жизни. Ну да, еще и зарплата его тоже позволяет. Давайте будем честными. Ну, в общем, очень рады мы за Филиппа Киркорова. Но я, например, не хочу пока что думать про Новый год. Наслаждаемся летом.
1: Музыка твоей страны.

касается новинок, вот совсем недавно, в пятницу буквально, Сергей Лазарев представил новенькую песню под названием «Как дети». Этот трек стал его первым сольным релизом в 26-м году. И он поделился в соцсетях, что песня получилась невероятно трогательной, светлой и душевной. «Как дети» — это теплая история о большой любви, которой не могут помешать ни расстояние, ни перемены. Надеюсь, что совсем скоро появится у нас тоже в эфире. Но пока для вас «Бервуль» в топе, не менее классная песня.

0: что еще один час подошел к концу. Аня Смирнова уже здесь, уже подготовила новости, свеженькие абсолютно. Сейчас все узнаем.
1: Естественно, Олеся, да. Во-первых, продолжим слушать переговоры президента нашего и губернатора Архангельской области России. Во-вторых, расскажу, где можно будет поискать работу безработным и трудоспособным гражданам. Ну и расскажу, естественно, про очень классную выставку, которая открылась в Национальном художественном музее. Если ты спросишь, какое мы имеем к ней отношение, то самое прямое, потому что с нашего Ветковского музея там экспонаты. А вот уже какие в начале следующего часа.
0: Хотела сказать, а если не спрошу, ты все равно расскажешь.
1: Конечно.
0: Хорошо, слышим новости с Аней Смирновой. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским. Также глава государства рассказал о значении и роли Беларуси.
4: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете, возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
3: К новостям региона. Электронная ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, состоится 26 августа с 10 до 12.00 в Гомеле. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома сообщили, что мероприятие пройдет на единой информационной площадке evacancy.by. Можно пообщаться с нанимателями в онлайн-режиме и задать все интересующие вопросы. Также можно ознакомиться с условиями труда и актуальными предложениями работы. Еще одна информация напоследок. В Национальном художественном музее открылась выставка «Жар и холод металла. Убранство ветковской иконы». В экспозиции 74 оклада на иконы и всего 125 произведений искусства. Многие из них возвращали к жизни реставраторы Ветковского музея. Очищали от грязи и коррозии, восстанавливали утраченные детали и собирали экспонаты по фрагментам. Увидеть уникальные работы можно до 25 октября. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Ну, на красный лучше, конечно, ездить не нужно. Ни в коем случае не нарушаем правила дорожного движения. С вами Олеся Василькова. Вот так вот решила я немножечко поучить вас всех, хотя вы сами все это прекрасно знаете. Впереди еще целый час русских треков, между прочим. Давайте расскажу, каких.

Алина Гагарина «Твоими руками». А ты пахнешь домфон. Костелла Коста,

эта часть послушаем «Молоды» от Ума Турман и братья Грим. Ну и у кого есть желание написать приветик или кого-нибудь поздравить, наш вайбер для этого существует. Плюс 375 29 34 11 34 8. Пишите, все зачитаю.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Итак, смотрите, что я вычитала. Языковед из России заявила, что употребление слова «кофе» в среднем роде может со временем перестать считаться разговорным и даже стать основным нормативным вариантом. Да, видите как? А вот многие раздражаются, когда говорят «кофе, он мой», да? Такая трансформация была бы оправдана с точки зрения системности языка, который тяготеет к единообразию. Например, в русском существительное с окончанием «о» и «е», например, «окно», «дело», «солнце», «море», «поле» традиционно относится к среднему роду. А некоторые заимствования, например, пианино, какао, пальто, также когда-то использовались, между прочим, в мужском роде, но со временем перешли в средний. Вот так-то. А кофе мужского рода почему-то было выбрано маркером грамотности. Поэтому у этого слова процесс перехода в средний род очень медленный и сбивчивый. Но вполне, в общем, ожидаемо, что когда-нибудь все-таки его будут употреблять и в среднем роде. И тогда, наконец-то, все успокоятся.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Кто?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Недавно прочитала, что Виктория Боня задумалась о втором ребенке, но неожиданно получила категорическое «нет» от своей собственной дочки. Анджелина признала, что не хочет становиться старшей сестрой и предпочитает оставаться единственным ребенком в семье. И это при том, что через 2 года она собирается переехать от мамы и во время учебы жить отдельно. «И не хочу какого-то малыша, не хочу другого. Нет, мам, уже слишком поздно, я хочу быть единственным ребенком. Окей, я знаю, что это эгоистично, но иногда быть эгоистом нормально». Вот так вот заявила доченька. Ну а Боня выслушала позицию эту и решила не спорить. «Теперь надо думать, как провести следующие 20 лет жизни». С иронией она отреагировала на это. И главная ее задача, как она говорит, придумать, чем заполнить жизнь после того, как ее единственная дочка станет самостоятельной. О, знаете, у меня чем-то похожее состояние сейчас. Вот мой сын уезжает уже учиться в Минск, и я тоже себе продумываю план, чем буду заниматься дальше. Все, кто в такой же ситуации, ловите лучики тепла от меня.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: У нас рекламируются все.

0: Так, Таня, не плачь, Катя, не плачь, вообще никому не нужно плакать, не стоит этого делать. Ну, если только, знаете, чуть-чуть, но долго в этом состоянии застревать точно не стоит. Любим себя, девочки. Ну, а если у вас вдруг какой-то стресс или, не дай бог, депрессия, то я вычитала, что кофе убивает стресс и депрессию. Ученые снова нашли связь. Они выяснили, что кофеин влияет на процессы в мозге, связанные со стрессом и негативными эмоциями. Ну, а еще может воздействовать на воспалительные процессы и системы, связанные с дофамином и серотонином. Ну и по данным исследования, даже одна чашка кофе может заметно улучшить настроение. Ну что, гоу, тогда сделаем кофеечку себе, почему бы и нет?
1: Музыка твоей страны.

0: Время моего эфира подошло к концу, но Андрей Баранов уже здесь. Я ухожу, а он-то нет.
1: А знаешь, что никогда не подойдет к концу?
0: Это точно. Бесконечный просто, да.
1: Я хотел сказать, сотрудничество в Беларуси с российскими регионами.
0: Угу.
1: Вот расскажу, с каким регионом мы тесно будем сотрудничать.
0: Супер, отлично. Оставляю вас еще в компании «Братья Гримм» и «Ума Турман». Мы так бешено молоды, это правда. Чувствуйте это состояние, и будет у вас все окей. С вами все три часа была я, Олеся Василькова. Всем пока, до завтра.
2: Пусть год мимо ходом. Годы, годы

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 1999-2006. Подробности 7 карат. Проводите по телефону 6-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Глава государства рассказал, у каких крупных направлений сотрудничества нашей страны и российского региона большой потенциал.
6: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники. И сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы «Белаза», которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
5: В Гомельском облсполкоме прошел кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал губернатор Иван Крупко. Так, начальником Лельческой районной ветеринарной станции с ветеринарной лабораторией станет Ирина Шпаковская. Главным врачом Чичерской центральной районной больницы согласован Дмитрий Лукомский. И еще одна информация напоследок. В Гомельском ГПЛХО проходит рабочее совещание. Участники обсуждают ход разработки ветровально-буреломных насаждений в лесхозах области. Также на встрече рассмотрят производство и реализацию пиломатериалов в августе этого года. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Опять вставать?
10: Куда?
11: Зачем?
10: Который час?
12: Можно я сегодня никуда не пойду?
13: Тяжело просыпаетесь?
14: Да еще 5 минут. Еще.
13: Вам помогут утростимуляторы.
8: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 8 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в областном центре произошел пожар в общежитии. А в деревне Новое Колосо Рогачевского района горела баня. Также, вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в Гомельском районе, в агрогородке Еремина и поселке Пионер также горели бани. Не обошлось без трагических пожаров. В деревне Старая Рудня Жлобинского района на пожаре жилого дома под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили погибшую собственницу дома. Причина происшествия устанавливается. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы и печное отопление. Замените ветхую электропроводку. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Мікоївський мужчинський монастир у Гомелі – это комплекс с двумя храмами святителя Миколая Чудотворца и праподобного Дионисия Радонежского. Мікоївський храм был побудован у 1904 году, а первые послушники поселились тут у 1994. Святыня монастыра является чудотворный спис Козельщанской иконы Божьей Мати. У 2007 году сюда была перевезена частица мощи у святителя Миколая. Недалеко от монастыра находится домовый храм-музей у гонор собора усих белорусских святых. Это уникальная простора. Тут здесняют службы, проводят лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция наличивая каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подорожье.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор творов церковного мастерства от 16 до 20 стагодзяў. Тут представлены шедевры национальной иконографии, яны адлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял образ святых роўнаапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выдания рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагоддзяў. Сярод их Триадион 1664 года, Псалтыр 1652, да и факсимильные выдания Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Сматрыцкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживаний эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагодзи. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагодзяў. Добраться сюда будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. И троллейбусами под номерами 10-19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк. I heard what you said.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. В Нью-Йорке стартуют квалификационные поединки 4-го в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. В квалификации женского одиночного разряда USA Open сыграют 3 белорусские теннисистки. Первой на корт выйдет Ирина Шимонович. Белорусские теннисистки, которых будет соперница Швейцарии Ребекка Машарова. Белорусская Алена Фалей встретится с российской теннисисткой Еленой Приданкиной, а Александра Соснович сыграет с венгеркой Далмой Галфи. Чтобы пробиться в основную сетку американского первенства, теннисисткам нужно преодолеть 3 квалификационных барьера. Белорусские спортсменки одержали победу в стартовый день чемпионата мира по современному пятиборью в Китае. Первым видом программы планетарного форума стала женская эстафета, в которой выступили дуэты из 14 стран. Беларусь представили Мария Гнич и Анастасия Орел. После 3 дисциплин фехтования, полосы препятствий и плавания наши девушки шли вторыми в 17 секундах позади египтянок, но на дистанции Лазарана отыграли отставание и финишировали с отрывом от соперниц почти в полминуты. Белорусские впервые в карьере завоевали золото, а чемпионат мира. Белорусские борцы вольного стиля не смогли завоевать медали чемпионата мира среди спортсменов не старше 20 лет в столице Словакии Братиславе. На медали среди вольников претендовали наши Алан Цыгараев и Азамат Царикаев. Представители Беларуси в предварительных схватках одержали по 2 победы и потерпели по 1 неудаче. Оба борца вышли в поединки за бронзовые медали, где не сумели справиться с соперниками и в итоге заняли в своих категориях 5 места. Всего нашу страну в Братиславе представили 14 атлетов. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей с нарушениями слуха. В случае с леденцом принцип работы следующий. После нажатия кнопки активации миниатюрный вибромотор в ручке создает механические колебания, которые передаются через зубы и кости челюсти прямо во внутреннее ухо, минуя слуховой проход. Такой способ передачи звука не влияет на восприятие окружающих шумов. Внешне Lollipop Star почти не отличается от обычного леденца на палочке, однако в его ручке аккуратно спрятаны все необходимые электронные компоненты. Кнопка активации, миниатюрный вибромотор, управляющая плата и встроенный аккумулятор.
0: Техноджунгли.
1: Разработчики уделили особое внимание безопасности. Все электронные компоненты полностью изолированы от съедобной части конфеты, а корпус надежно защищен от влаги и слюны, что исключает риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила 3 версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком Ice Spice, черничной композицией Akon, а лаймовой песней Armani White. Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Глава государства отметил, что в Беларуси есть все, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Дело за малым, за интересом партнеров из Архангельской области.
4: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север, не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемая, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
3: К новостям нашего региона. За предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ Гомельщины выявили 3878 нарушений ПДД в рамках профилактических мероприятий. Среди нарушений 27 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, 120 водителей не имели права управления, 507 превысили скорость. Также зафиксировано 559 случаев неиспользования ремней безопасности и 161 факт перевозки детей без удерживающих устройств. Правоохранители призывают всех участников движения строго соблюдать ПДД. Национальный парк Припяти появился на карте СНГ. На ней уже отмечено более 1300 заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы. Они занимают около 9% территории страны. В числе объектов Припяти национальный парк, Беловежская пуща, Брославские озера, Березинский биосферный заповедник и Нарочанский национальный парк. Карта будет наполняться новыми данными и сервисами по Беларуси и другим стран СНГ. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.09 у микрофона Аня Мишна. Ну что, друзья, неделька дедлайнов началась. Если вдруг вы что-то не успели сделать, куда-то съездить или посетить детские магазины одежды, что очень актуально, время еще есть. Закрыть гештальты и смело войти в новый учебный год, да и просто окунуться в жаркий сентябрь. Ну, я очень надеюсь, что он будет жарким. Ну, вечер точно будет. А теперь о музыке этого часа. О счастливом финале долгих поисков исполнит Венера. Москва слезам поверила. Окунемся в историю романтического свидания от Сабрины Карпентер «House Tour 25». Притяжение, химия и страсть – все это в треке «Я и ты» от Даниила Мышковец.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугороднее, 22.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Белоруссии.

Послушав трек Димы Ярмузевича, мы вспомнили те самые моменты, которые остаются в памяти навсегда. Но ведь вся наша жизнь — это удивительная мозаика из таких моментов и даже секунд. И у каждого рисунок памяти свой, индивидуальный и неповторимый. Ну, давайте самые сокровенные моменты тишины оставим на потом. Пора немного пошуметь, где правила диктует другой исполнитель. Включаемся. Ed Sheeran, Our Game.

А давайте поговорим про мою самую любимую тему, про селфи. Это ведь, по мнению большинства людей, самое лучшее решение сделать удачный кадр. Вот как вы считаете? Нет, безусловно, самое честное фото — это фото в паспорте, но ракурс и свет, держа телефон в своей руке, делает это просто фантастически. Вот вам наглядная история. Мужчина по имени Дональд Чип, которого разыскивали власти, считал, что его фотография из полицейской базы данных очень плохо выглядит и совершенно не отражает его внешность. И вместо того, чтобы скрыться, да, Дональд отправил в полицию селфи, сообщением, что это новое фото гораздо красивее и лучше. Новое удачное селфи никак не поменяло статус мужчины, его нашли и, естественно, арестовали, но зато его душа спокойна. Теперь на фото он красив. Ну, ничего не скажешь.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 25 августа, в Гомеле и области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 18-23 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

книге Инны, где все просто и обычно, есть глубокий смысл. Ведь то, что мы делаем каждый день, бежим на работу, пьем кофе, смотрим на прохожих, все это кажется простым и обыкновенным. А ведь именно в этой простоте и скрывается наша жизнь, настоящая магия каждого дня. А внутри каждого из нас есть тот самый источник тепла, который способен согреть многих в непогоду. А вот следующий исполнитель знает, как распознать ультрафиолет и идти навстречу солнцу, которое внутри. Прямо сейчас и услышим от Ираклия.

0: У нас рекламируются все.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Буквально сейчас попалась заметка, что сочетание авокадо и яиц ускоряет обновление клеток, и, что самое интересное, убирает лишние килограммы на животе. Как интересно и точечно правильно работает дуэт. А вот шпинат и апельсиновый сок усиливает усвоение железа и заряжает энергией. Интересно, как на вкус это сочетание продуктов, но охотно верю. А вот для хорошей памяти, при этом замедляя старение, поможет сочетание голубики и грецких орехов. И, кстати, под заметкой очень красиво подписано, не могу не прочесть. Природа уже все придумала. Нужно просто правильно сочетать. Ну, лично я полностью с этим согласна. И вкусно, что было, ну, обязательно.

0: вечер на Гуме ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:50 уже, у микрофона Аня Мишина. Кстати, по рассказам очевидцев, одна пара, у которой не было детей, крайне странно, по мнению окружающих, жили. Сейчас поясню, почему. Они годами копили деньги, причем экономили на всем. Делили обед на двоих, жили в маленькой, там совсем-совсем крохотной квартирке, склеивали сломанные очки, не балуя себя новой покупкой. Покупали только те продукты, у которых уже подходил срок годности к завершению. И что самое странное, пара записывала все расходы, которых практически и не было, в семейную бухгалтерскую книгу. Уже спустя года, после того, как пара не стала уже в силу возраста, все стало понятно. Оказывается, они сэкономили за всю жизнь более 700 тысяч долларов. Цифра приличная даже очень. И не просто так, а для того, чтобы оплатили более 400 операций на сердце детям, которым проводили, тем самым спасая жизни. То есть жили скромно, чтобы у других детей было будущее. Ну, тут только почет и уважение.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На часах 16.57, первый час завершился. Андрей, наготове вещать новое, свежее, достоверное?
1: Конечно, Гомелю самое время зарядиться ЗОЖем. Но это можно будет сделать завтра. Очень интересная акция, которая пройдет на улице Владимирова. Пока да. Все, что я скажу.
0: Об этом чуть позже. Вчера, кстати, был день жареной картошки. Ты отмечал?
1: Нет, конечно.
0: Почему?
1: Я вчера просто ел драники.
0: Вау, так это еще лучше. Ну, отметил нормальный полноценный праздник. Молодец, я тоже, кстати. А так, а пока послушаем Тиму Акимова «Чужие руки», где все об отношениях парня и девушки, в общем, любовь и драма.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Глава государства рассказал об общих достижениях и перспективах.
5: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК. Хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны, сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается прежде всего самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти освеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили, много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать, но тем не менее такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, в постсоветском пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
4: Проверяют печи и организовывают сельские собрания. Акцию «Дом без пожара» проводят спасатели Гомельщины. Вопрос пожарной безопасности в жилищном фонде не теряет своей актуальности ни летом, ни зимой. Накануне отопительного периода на первый план выходит состояние печей. На него спасатели региона обращают пристальное внимание во время обходов домовладений. Гомель над СОЖем, заряжайся ЗОЖем. В областном центре завтра пройдет спортивный праздник. Мероприятие состоится на многофункциональной спортивной площадке на улице Владимирова. Начало 18.00. Главное событие – мастер-класс по карате. Опытные тренеры продемонстрируют базовые элементы, расскажут о правильной технике движения и философии единоборства. После праздника на площадке проведут работы по благоустройству. Она станет комфортнее и безопаснее. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
8: Новости искусственного интеллекта.
9: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
10: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
9: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
10: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
11: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: вечер на Гумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на часах 17.09, вы на Гомель ФМ, Аня Мишна у микрофона. Ну, друзья, как всегда, тема беседы вас ждет в Телеграме. Гомель нижнее подчеркивание ФМ, звучит она так. Напишите в комментариях песню из вашего детства, которая у вас стойко ассоциируется с настоящим жарким летом. Окунемся в музыкальную ностальгию вместе. Пишите ваши треки, а я рандомно выберу, включим и насладимся. А наш эфир продолжается, и в этом часе послушаем... Все про лето, скорость и эмоции послушаем в треке Тани Терешиной «Такси Черника».

Red Square до Луны и обратно, там, где есть чувства, которые невозможно измерить земными мерками. Оказывается, одиночество — это не только про одного человека. Parade of Planets в треке «Avec toi».

Послушаем совместный сингл Мадонны и Мартина Гаррикса «Бизам», который посвящен сложным чувствам к бывшему партнеру. Продолжает наш вечер Кенни с треком «Компас». Это внутренний навигатор, который не ищет обходные пути, а движется к цели напролом.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

А что, если бы наши плейлисты умели разговаривать? Виталий Дроб с его треком «Сердце ответило тебе» — это манифест для тех, кто привык доверять эмоциям и чувствам. Хорошо, а что же дальше? А дальше начинается магия, кокетство и драйв. Вот прям как в треке «Puri, please» от Энисы. Наслаждаемся идеальным балансом.

0: Твоя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель, Междугородняя, 22.
7: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Наверняка каждый из нас хочет провести свой день рождения незабываемым. Вот и один парень по имени Кристиан Фуэнтес решил оторваться на полную катушку. Он не только присвоил чужой мотоцикл, украл, но и устроил бешеную гонку с полицией. Парню исполнилось 19 лет. Живет он где-то в США. И даже попытался скрыться от полицейских, но нашли его, уже обнаружили в синем контейнере для мусора. Решил там спрятаться. Послевкусие дня рождения было, конечно, не очень для Кристиана. Его обвинили в угоне, попытке скрыться и так далее. Да чего же бежаться? Ну, и сам так хотел. Ну, наверняка надеялся на лучшее. Наверное, где-то в душе. Такой праздник запомнится ему надолго.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 25 августа, в Гомеле и области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 18-23 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Музыка твоей страны.

Интересно, а как часто люди прикидываются теми, кем не являются, то есть притворяются? В следующей истории это явно переходит все границы. Клиент пришел в массажный салон где-то в Таиланде, не у нас. Остался вполне доволен услугой, тем не менее он отказался платить, как положено, за услугу $25. Сказал, что служит в полиции, и он пришел в салон не только, чтобы получить как бы удовольствие и пользу, сколько ради плановой якобы проверки работы заведения. Так что и платить не обязан. Хитрец какой. Хозяин салона оказался человеком умным и вызвал настоящую полицию. Оказалось, это мошенник. Владелец салона предложил честно оплатить мошеннику только за массаж и отправил мужчину с Богом. Фальшивый полицейский покорно расплатился, и его отпустили. Ему, конечно, не сказали. Нам повезло, что все обошлось именно так. Мир не без добрых людей.

0: У нас рекламируются все.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

теперь мы точно знаем, что ради любви мы готовы лететь до Луны и обратно. Главное, чтобы бензин не закончился и романтические порывы тоже. А вообще все хорошо в меру. И пора, пожалуй, возвращаться на Землю и хорошенько потанцевать. Вот уже и Робин Шульц кричит нам «I'll be well». Не будем заставлять его ждать, потанцуем вместе.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: вечер на Бубе ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомеле ФМ на часах 17:52. Аня Мишина по-прежнему с вами. В Китае становится популярным необычный способ спасения от жары. Это далеко не кондиционеры и не вентиляторы. Иначе. На нем укладывают детей спать и рядом кладут плоды тыквы. Представляете? Это огромные тыквы, их называют зимними дынями. Они, оказывается, на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и в течение очень долгого времени остаются прохладными. Конечно, обниматься с такими плодами во время жары очень приятно, верю. И это, кстати, экологичный способ, подходит не только детям, но и даже для домашних животных, котиков, собачек. На фото малыши, ну, которые спят в обнимку с тыквами, это вот просто такое умиление вызывает. Но главное, что безопасно и прохладно. Андрей, как ты считаешь? Он как раз вот Андрей Воронов с нами.
1: Я видел эту новость, Дан, тот, где котята обнимают тыкву, она же холодная, поэтому...
0: Представь, малыши, да, вот в обнимочку. Ну, надеюсь, что это все-таки безопасно, как пишут. Хотя, если холод держит долго, то...
1: Да, кстати, о малышах и детях. Сейчас все собирают портфели первоклассникам.
0: Да.
1: Мы тоже присоединяемся к этой акции.
0: Обязательно, да. Об этом подробнее. Ребят, прощаемся сразу с вами в конце этого часа. Ну, еще услышимся обязательно. Пока послушаем Мадонну «Bizarre».

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Председатель правительства России Михаил Мишустин удостоен награды за вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничество между Беларусью и Россией. Первый вице-премьер Денис Мантуров награжден за развитие торгово-экономических, промышленных и военно-технических связей, а также за содействие укреплению технологического суверенитета союзного государства. В Беларуси проходит проверка боеготовности 51-й гвардейской артиллерийской бригады. В рамках мероприятий бригада выйдет из пункта постоянной дислокации и выполнит ряд задач в полевых условиях, в том числе на полигоне. Личный состав из запаса восстановит навыки обращения с техникой и вооружением. По словам командира бригады Сергея Чайко, в установленные сроки подразделение будет готово выполнить задачу в любой точке страны. В Гомеле стартовал чемпионат МВД по служебному многоборью. Торжественная церемония открытия прошла у мемориального комплекса «Курган Славы». За награды поборются 12 команд. Лучших атлетов направили столичное ГУВД, областные УВД, департаменты охраны и исполнения наказаний, внутренние войска и ведомственные вузы. Программа соревнований включает стрельбу из пистолета Макарова, плавание на 100 метров вольным стилем и легкоатлетический кросс на 1,5 километра. Победителей в личном и командном зачетах назовут в среду по итогам всех этапов. Соберем портфель вместе. Личный состав военного комиссариата Калинковичского района присоединился к благотворительной акции. Будущему первокласснику из многодетной семьи оказали помощь к новому учебному году. Ему вручили необходимые школьные принадлежности. Военный комиссар пожелал ребенку успеха в учебе. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.08. С вами на связи Аня Мишна. Друзья, напомню, что открывается в этом часе рубрика «Лови привет», поэтому смело пишите приветы друзьям, бросайте фотографии, где были, куда можно сходить, либо съездить. Отправляйте голосовое поздравление другу, а мы включим. Рубрика в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание ФМ». В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29 34 11 34 8. Жду ваших сообщений. А сейчас о музыке этого часа. Дуа Липа научит нас радоваться жизни и веселиться, если мы вдруг разучились Dance the Night.

Том Греннан в треке «Somewhere Only We Go» расскажет о взрослении, ностальгии и утраченной дружбе. Карина Ерофеева и трек «Чиста роса», где мы все дружно вспомним беззаботные времена и пролистаем эпизоды прошлого как фотографии.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
7: Телефон 343-343.
8: Музыка твоей страны.

что, ребят, мосты прошлого и тяжелого убрали. Теперь главное телефон держать подальше. Хватит драмы. Поправляем тушь, выше нос и вперед на пути к солнцу. А нашим гидом в лучшее будет Дуа Липа, где нам позволят танцевать всю ночь. Dance the Night прямо сейчас.

Ребят, в Вайбере нам написала сообщение Виктория. Зачитываю. Здравствуйте, родное радио. Хочется передать привет своему молодому человеку по имени Костя. Он мне очень дорог. Он надежный. Он тот человек, которому я доверяю многое. Я безумно рада, что встретила его. Мы видимся не часто, но чувствую я его рядом всегда. Написав это, мне хочется поделиться своими эмоциями и чувствами к нему. Желаю всем, кто это слушает, встретить такого же надежного человека, как я встретила Костю. Также передаю привет всем ведущим радио. Виктория, спасибо большое за приятные слова нам. Вот читая ваши эмоции между строк, которые были явно написаны от чистого сердца, смело могу сказать, что вашему молодому человеку очень повезло. А самое главное, что у вас это взаимные чувства. Всего вам самого лучшего, доброго и светлого.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 25 августа, в Гомеле и области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 18-23 градуса. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Ну что скажете, голландский трек очень горячий. Главное, чтобы наши навигаторы не расплавились. Потому что прямо сейчас по плану мы должны были переместиться на элегантную вечеринку. Но музыкальные координаты дали сбой. Бросаем коктейли, переобуваемся и идем исследовать лесные хижины и слушать песни под гитару. Ну, здорово. А в этом есть своя определенная романтика. One Republic и трек Hot.

0: У нас рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ну что, ребят, я напомню вопрос, который я писала для вас в телеграме Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Напишите в комментариях песню из вашего детства, которая у вас стойко ассоциируется с настоящим жарким летом. Окунемся в музыкальную ностальгию вместе. У нас есть комментарии. Петр написал про песню «Львенка». Я думаю, все помнят, да, вот это. «Я на солнышке лежу, и на солнышко гляжу». Это для тех, кто, может быть, забыл, вот я напомнила. И еще, ну, классная песня детская, кстати, «Дед Бородет» мне еще на ум. Вот эта песня пришла. Так, дальше. Песенка о лете написала нам Надежда. Вот оно какое наше лето. Тополиный пух, Иванушки Интернешнл. Ну что ж, как раз рядом был этот трек, который прямо сейчас мы и послушаем вместе с вами.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Гумилевском» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 18.51 в Анагомеле ФМ. Аня Мишина по-прежнему с вами у микрофона. Очередная интересная история специально для вас, которая произошла в зоопарке во время экскурсии в Сан-Диего. Сотрудники решили подвести милых выдры ближе к посетителям. Ну, очень они милые. Среди этих милых животных была мама выдра с малышом. Она взяла передними лапками и подняла этого маленького котенка такого, показать людям, представляете, похвастаться. Ну, прелесть. Милота зашкаливает. Видимо, ей тоже хотелось, чтобы за ее ребенка порадовались. А вторая выдра, поскольку это была особь мужского пола, принес просто гладкий камень. И тоже лапки вытянув, показал зрителям. Поэтому хочется сказать, что про пап забывать нельзя. Им тоже обидно, им тоже хочется внимания, что-то показать. Пусть даже камешек, но все же показать. Андрей, как ты считаешь?
1: Конечно, это круто. Вот вспомнил даже «Короля льва». А сегодня...
0: Да, вот как хочется, да, любому человеку, вот свое родное, вот, пожалуйста, вот, а мне вот так. Вот такой у меня крутой ребенок, красивый.
1: Поэтому свое родное, новости, которые я готовил, отдаю вам, да. И ну вот, самое интересное, это юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания.
0: Об этом чуть позже, ребята. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гумеле ФМ. Так что выдыхаем. Понедельник побежден. Время расслабиться и не делать ничего.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.9.2016. Подробности 7 карат. Покупай или по телефону
5: 6589-6779-778. В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. С 1 сентября трудовые пенсии в Беларуси повысят в среднем на 5%. Это предусмотрено указом, который подписал глава государства Александр Лукашенко. Финансирование обеспечено в рамках средств, предусмотренных законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. В Беларуси учреждена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Медалью будут награждать делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране. Указом также утверждены положения медали, ее описание, образец, удостоверение. Сегодня ВНС, будучи конституционным органом, служит фундаментом суверенного развития государства, сохранения стабильного политического курса и общественного согласия. Делегация детей сотрудников Министерства общественной безопасности КНР прибыла с визитом на Гомельщину. Гостей встретили в белорусских традициях с караваем и хлебом с солью. В ходе насыщенной программы ребята посетили мемориальный комплекс «Партизанская крыничка» и Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Воспитанники военно-патриотических клубов вручили детям памятные браслеты с национальной символикой. Начальник УВД Гомельского облсполкома Александр Шастайло пообщался с делегацией и подарил каждому ребенку рюкзак со сладостями. Визит продолжается. Впереди у гостей еще много новых впечатлений. Гомельская молодежь стала лучшей в республиканских трудовых проектах этого года. В номинации «Лучший отряд» победили производственные отряды «Юность» и «Максимум» из технического вуза имени Сухого. А лучшим отрядом по комиссарской деятельности признан медицинский отряд «Фокус» Гомельского медуниверситета. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии. Танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Настольные игры были популярны всегда, и во времена царской России, и в Советском Союзе. В первые десятилетия существования СССР настольные игры, помимо варианта досуга, представляли собой средство пропаганды и воспитания. В годы Первой мировой войны для строительства российских самолетов самую важную деталь приходилось закупать за рубежом. Поэтому новая власть решила покончить с технологической отсталостью. В 1923 году появилось Российское акционерное общество добровольного воздушного флота, целью которого было содействовать развитию отечественной гражданской авиации. Свою деятельность «Добролет» рекламировал в том числе с помощью настольных игр. В результате в 1925 году появилась игра «Перелет Москва-Китай». Кидая кубики, игроки должны были как можно быстрее добраться до Пекина, вылетев с московского аэродрома. В 1928 году появилась игра «Электрификация», в которой игроки должны были электрифицировать деревни, города, аулы и порты. Детская игра «Дадим сырье заводам» появилась в 1930 году, в разгар строительства заводов, а в 30-е годы появилось большое количество военных игр. Среди них «Химическая война», «Революция», «Красные и белые», «Воздушный бой», «Морской бой», «Бой танков».
2: Олдскулы свело.
4: В годы перестройки появлялись игры, которые соответствовали духу того времени и назывались соответственно «Биржа», «НЭП», «Менеджер». По большому счету, это были различные вариации, основой для которых стала всемирно известная игра «Монополия». Первой ролевой настольной игрой, выпущенной в конце советской эпохи, стала «Заколдованная страна». Она была не похожа на привычные советские игры и представляла собой переделку американской серии «Подземелья и драконы». И была еще одна игра, которую помнят и в которую многие играют по сей день. Это игра «Космос-2000». Но мало кто знает, что создателем этой игры является наш земляк, гомельчанин Батура Владимир Ильич, который придумал ее в свою бытность инженером завода «Гомсельмаш» и в настоящее время проживающий в родном Гомеле. Ну что, олдскулы свело?
3: Олдскулы свело. Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишат Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастаков 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жыхары Рима, якія придумали ему назву «Беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середнявечши берет стал обовязанным элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай популярнасцю у мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардіганы оверсайз, і вы гатовы пакарыць новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касыма Жомарта Токаева с успешным проведением выборов в Курултай. Глава государства отметил народную поддержку курса своего коллеги, а также выразил уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства Минска и Астаны. Белорусский лидер пожелал Касым Жомарту Токаеву здоровья и новых свершений жителям Казахстана, мира, согласия и процветания. Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Зимбабве о сотрудничестве в таможенных делах. Документ определяет формы сотрудничества сторон, порядок взаимной помощи в применении таможенного законодательства, обмен информацией, а также взаимодействие по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. На проведение переговоров и подписание документа уполномочен Государственный таможенный комитет. На Гомельщине пройдет конкурс гражданских инициатив «Опыт старших. Энергия молодых». Организаторами выступает областная ассоциация местных советов депутатов при поддержке областного совета депутатов. Задача – выявить и поддержать перспективные проекты, направленные на решение вопросов местного значения. Заявки принимаются с 1 по 30 сентября. Итоги подведут в рамках форума гражданских инициатив «От идеи к результату». Волонтеры отряда «Ровесник» из Кратнинской средней школы присоединились к республиканской благотворительной инициативе «В школу с добрым сердцем». Ребята организовали пункт сбора канцелярских принадлежностей в одном из торговых центров Гомеля, общались с покупателями, рассказывали об акции и призывали поддержать доброе дело. Собранные школьные канцелярские принадлежности передадут многодетным и неполным семьям, а также воспитанникам социальных приютов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +18, +23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 1.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться и преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных креплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
0: Техноджунгли.
1: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-2006. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боеготовности по поручению президента. Одна из артиллерийских бригад центрального подчинения приведена в полную боевую готовность от мобилизования. Как сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, особое внимание уделяется внедрению современного опыта огневого поражения, децентрализованного управления и ведения боевых действий в новых условиях. В отличие от проверок первого полугодия, сейчас проверяется вся вертикаль управления от главы ведомства до нижестоящего подразделения. Министру обороны вручено распоряжение на проведение полного комплекса мероприятий по приведению части в боевую готовность. Марафон «17 граней единства» проходит в Беларуси с 14 августа по 16 сентября. С 28 по 29 августа его мероприятия состоятся в Лиозно, Мостах и Ельске. Затем эстафета продолжится в Столине и Шумилино с 4 по 5 сентября. А с 10 по 12 сентября марафон охватит сразу несколько городов. Кобрин, Воложин, Миоры, Добруш, Рогачев, Островец и Мстиславль. Завершится марафон 16 сентября в Минске. За неделю в органы внутренних дел Гомельской области поступило более 130 сообщений о мошенниках. Возбуждено 21 уголовное дело, из них 10 по фактам мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб граждан составил свыше 13 500 белорусских рублей. При этом профилактические меры позволили предотвратить ущерб на сумму более 50 000 рублей. Правоохранители призывают быть бдительными и ни в коем случае не выходить из своего аккаунта в смартфон. Это поможет избежать потери доступа к устройству. Профсоюз Гомельской мебельной фабрики «Прогресс» присоединился к акции «Собери портфель школьнику» и организовал праздник для будущих первоклассников. Дети поучаствовали в конкурсах. Каждому первокласснику вручили подарки к школе, многодетным семьям и семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, правком оказал материальную помощь. По словам председателя правкома Маргариты Кирасировой, цель акции – подарить детям праздник, а родителям – уверенность и поддержку. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Уникальные объекты стародавних культовых будинков заховались в Гомельском районе. Церква святителя Миколая Цудотворца у Старой Белицы была побудована у 18-м стагодзе.

0: уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Двадцать пятого августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

25 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посудомойку. Мощную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах и взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техно-джунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель, она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало, производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе, сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом техно В джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: grænse på.
1: августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.